возьму и куда-никуда, просто так убегу повидаться с тем, чего не видал никогда.

дороги домой. А потом ненароком почую, что везде, даже воздух не мой, что не там и не с теми ночую.

Наш ночной разговор с удивлением слушали звезды. Ну зачем столько слов, если сердце уже не кричит? Я смотрел, как глаза превращаются в дикие розы. Ты шипами спасала себя от любви и обид.

сметает с пути бесконечное мудрое время. То, которое знает, что время не может.

0: Лучшие песни о главном. Радио Рокс.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

ничего не изменить, ничего не объяснить.

быть, может быть, может быть. Может, все так и произойдет. Может, ты сможешь меня забыть. А может, со временем боль пройдет.

0: созвездием наши сердца.
1: Я не знаю, как быть, больше так не могу. У кого мне спросить, погадать?

0: радио «Рокс».
1: Мне бы повернуть время вспять, чтобы все по новой начать. Только бы представился шанс. Мне бы свою жизнь разменять, за тебя готов все отдать. Сколько есть по

начать. Радио Рокс. Лучшие песни о главном –

а не по щеке. Когда мужчине страшно, когда надежда тает, гражданка в черном эпатажно

0: Радио Рокс.
1: Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя.

Белый гидромет обещает сегодня днем в Минске и Могилеве до 24 тепла, в Бресте до 27, до 23 в Витебске и до 25 в Гомеле и Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Витебске и Могилеве.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Доброе утро. Радио Рокс.

как у Мерлин взлетела белая юбчонка. Я стиснул зубы ветром, овладев. Полон стакан ли пуст, я как бездомный пес.

нос. Я бегу по барам, ищу ответа в лицах на вопрос, а что же есть любовь? Она сама расскажет, а я стильный.

ушел в лес, в родные края. Оглянулся на миг попрощаться. Он ушел, как уходят друзья, те, с которыми жаль

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

Белгидромет обещает сегодня днем в Минске и Могилеве до 24 тепла, в Бресте до 27, до 23 в Витебске и до 25 в Гомеле и Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Витебске и Могилеве.

бус недующим доверчивым котом. И вот сошлись три особи на крыше и заспорили, кому в кошачьем племени легко на свете жить. А мимо кошки шастают на радость лима

Белый гидромет обещает сегодня днем в Минске и Могилеве до 24 тепла, в Бресте до 27, до 23 в Витебске и до 25 в Гомеле и Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Витебске и Могилеве.

Если видишь в тумане свет, свет надежды издалека, после долгих скитаний и бед протянулась к тебе рука, и холодный осенний лист с неба падает, как слеза, а ты просишь его вернись, но вернуть ничего нельзя. Если годы дают совет, а советов ты избегал, если с памятью прошлых лет

ночная мгла, и удачи потерян след. Он тебя сохранит от зла, и теплом ты его согрел. Птицей гордою с высоты он укажет надежный путь.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

городская, кипучая, как в чайничке вода, и люди, радостно мечтая, бегут, бегут, а сами не знают куда.

В Беларуси 8 утра. Доброе утро.

забыл, как легко тяжелеют от слез ресницы, и душа безмятежной птицы вдруг летит высоко.

0: Сегодня ночь не задалась, я плохо спал. Тянулась так не торопясь, устал.
1: Наши песни

да костры. Все правят масляною, брат, не до чумы. И так вышибло слезу

Белгидромет обещает сегодня днем в Минске и Могилеве до 24 тепла, в Бресте до 27, до 23 в Витебске и до 25 в Гомеле и Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Витебске и Могилеве.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. Все говорят.

0: почему не зовешь?
1: Реклама.
2: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Радио Рокс.
3: Корабли постоят и ложатся на курс, но не возвращаются.

0: Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 9 утра.

Белгидромет обещает сегодня днем в Минске и Могилеве до 24 тепла, в Бресте до 27, до 23 в Витебске и до 25 в Гомеле и Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Витебске и Могилеве.

что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 10 утра.

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Какое роскошное воскресное утро.
2: Какое роскошное воскресное утро.
1: Такое, и день будет потрясающий. А погода шепчет. Вы знаете, звук, вот этот шепот в виде... И в звуках листвы свежей.
2: Да-да.
1: Солнечных переливов.
2: Да-да.
1: И всепроникающие волны радио Рокс разносятся по округе. Вот такое позитивное мышление сегодня практикуют наши люди. Творческое объединение вновь объединилось в лицах и в голосах Константина Дмитриевича Каштанова.
2: И Александра Владимировича Барского. Да.
1: Совершенно верно. Ну и сегодня вот этим воскресным утром мы всецело ваши на ближайшие три часа. Для этого и добирались мы на работу.
2: Да, само собой. Все не просто так, друзья. Вот я сегодня, знаешь, о чем задумался, Саш? Вот проснулся, и первая мысль в голове, которая возникла. Ведь любой из нас... Вот с тобой вот. Вот мы сейчас здесь по работе, ну и по призванию. Ну, нравится, ну, хорошо,
1: да, конечно,
2: приятно.
1: Потому что по выходным уже в течение многих лет
2: да, все равно
1: будет
2: появляется
1: приходить на работу.
2: Конечно, конечно. Но ведь так или иначе, и у тебя, и у меня, и у наших людей были ситуации, когда хоть раз в жизни вот менял работу. И ведь это нормально. Некоторые ученые даже при этом рекомендуют делать это где-то, по-моему, 3-5...
1: Сколько?
2: 3-5 лет. Да, вот раз там, в 5 лет менять
1: работу. Ну, допустим, раз в 5 лет надо менять работу для
2: да,
1: чего?
2: Да, да. Для того, чтобы себя в тонусе держать. Но причины... Но это они советуют, понимаешь?
1: Да.
2: Но вот у нас причины смены работы могут быть же совершенно разные.
1: Совершенно разные. Не устраивать заработные платы. Поменялись условия труда. Предложили другую работу. Ты
2: ушла та самая секретарша. А вдруг ты, на ней все и держалось?
1: А ты за ней. Она устроила такую, скажем, трудовую карусель, давай ее так назовем, да? И ты снова за ней?
2: Ну, конечно.
1: И закрутила тебя в этом трудовом омуте.
2: Да, да.
1: А у тебя трое детей где-то там.
2: И надо как-то что-то
1: в Череповце, стараться. Нижним, верхним и средним, да. Надо как-то держать тебя. Ну, не в тонусе, я скажу, да, Константин. Можно, конечно, менять работу постоянно, как рыба ищет там, где глубже человек, там, где лучше.
2: Да.
1: И финансово привлекательное.
2: Да.
1: Может, ты понимаешь, что это не твое призвание.
2: Может
1: и вот
2: быть.
1: Тебе нужно было к этому прийти лет 5, 10, а может быть 15, чтобы потом понять, что нет, я больше не хочу, не могу этим заниматься.
2: Буду строителем.
1: Да, если здоровье люди, позволяет, если что, конечно.
2: Да.
1: Поэтому мы к чему ведем, дорогие наши? Спасибо, что включили радио «Рокс» именно в это время, по выходным дням, когда творческое объединение «Наши люди» начинают свои, как всегда, философско-жизненные размышления. Вот сегодня мы решили поговорить о работе. Как часто вы меняли место работы и по какой причине?
2: Да,
1: было же?
2: Было, конечно. Какое у вас было самое интересное место работы? И ваше самое непродолжительное место работы? Ну, знаешь, зашел, открыл дверь, посмотрел на трудовой коллектив. До свидания.
1: Отдел кадров, да, до свидания.
2: До свидания.
1: Ну, вообще, давайте так. Как вы находите работу или как вы находили работу?
2: Ну,
1: раньше
2: интересно.
1: По рекомендации, может быть, объявление в газете. Помнишь, выражение даже такое понаберут?
2: По объявлению, конечно, да.
1: Но сейчас очень много трудовых ресурсов в интернете. Можно зайти, опять-таки, по рекомендации.
2: Все еще существует.
1: Опять-таки, по объявлению в газете.
2: Александр, да-да-да.
1: Ваша история мыслей вот по этой теме, трудовой карусели, назовем ее так, отправляйте к нам. Вайбер неустанно всегда работает, как и мы.
2: 8-0-33-699-102-1. Ну а если ваша история касательно вот смены работы, либо непродолжительного места работы, такая интересная, что хотите со всеми поделиться, набирайте код Минска 017-363-1013, прорывайтесь в прямой эфир, и будем с вами обсуждать.
1: А здесь. Может быть, есть история о том, как можно найти очень хорошую,
2: да.
1: высокооплачиваемую работу,
2: которой
1: не надо будет так уж стараться и работать, а все равно будут платить деньги. А вдруг такая есть, она ждет, она где-то существует.
2: Там, где она есть, нас нету, Саша.
1: Цитируйте Грибоедова, мое почтение.
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Воскресенье – потрясающий день, как мы уже сказали, но моя бабушка говорила, что воскресенье надо позволить себе отдыхать всем телом.
2: Серьезно?
1: И душой даже.
2: Бабуля твоя мудрый человек.
1: Конечно, она и за календарем смотрела, и могла погоду предсказывать не хуже синоптиков. Ну, а сегодня, если уж все-таки работать не получается, или грех кто-то считает, тогда можно о работе поговорить.
2: Поговорить, да. У нас
1: это приятно, когда кто-то работает, а кто-то говорит.
2: С легкой руки Александра мы так обозвали эту тему «трудовая карусель», то есть вращаемся на карусели сегодня, и у вас интересуемся, как часто вы меняли работы, да и по какой причине, какое у вас было самое интересное место работы, а какое самое непродолжительное место работы.
1: Да и вообще, как вы находили раньше работу, как находите сейчас? Может быть, есть рекомендации, как найти кому-то быстро высокооплачиваемую работу?
2: Ту самую, где?
1: Ту самую,
2: спокойно,
1: да.
2: Можно, вот знаете, так вот, лет 100 и ничего не делает.
1: Это ж удаленка.
2: Может
1: это и есть удаленка. 8-0-33-699-102-1, номер нашего Вайбера. Можно написать, можно дозвониться, рассказать про свою работу и свои трудовые приключения.
2: Именно так. Сергей поделился одним из первых. Доброе утро, Сережа. Пишет, знаете, друзья, я как-то много сильно работу-то не менял. Был спортсменом, потом был инструктором по спорту, потом служил в ОМОНе, потом в автобусе водителем работал. И 25 лет вот водитель маршрутки.
1: Это помотало?
2: Помотал, но не особо сильно за большой-то...
1: Подожди, ОМОН, жизни, водитель, спортсмен.
2: Ну да.
1: Еще трудовой инструктор. Да. А трудовой инструктор это как?
2: Это для души.
1: Когда?
2: Это ты смотришь, что кто-то не трудится и подходишь к нему.
1: Вообще-то я бизнесмен, а так это так, для души. А трудовой инструктор это кто говорит, так бери побольше, кидай подальше? Как правильно лопату держать?
2: Слушай, тот, кто служил в ОМОНе, знает, как объяснить, как правильно кидать подальше, и вот это вот все,
1: согласен,
2: и пожалуйста.
1: Согласен, все, вопросов больше не имеем.
2: Хороший трудовой инструктор. Так вот, Сергей пишет, но самая смешная ситуация была, решил как-то отдохнуть от маршруток и устроился, ну не поверите, на мусоровоз. И поработал там, Саша, внимание, полдня. Полдня, вот ты спрашивал, ну, наших людей.
1: Самое непродолжительное место. Да, пока Сергей в лидерах у нас.
2: Полдня. А произошло что? Манипулятор поднимался вместе с мусором и явно то ли дернулся, то ли кульнулся, и весь мусор, к сожалению, на Сергея попал. Сергей не выдержал всего этого конфуза, сказал спасибо большое, ребята.
1: Да, я ж не полигон, я ж не свалка, чтобы на меня весь этот мусор валить.
2: Само собой, сказал до свидания, вот и все.
1: Ну, правильно, чистую работу любит Сергей.
2: Все правильно.
1: Ну, или чтобы за окном менялся пейзаж.
2: Но все работы хороши, и спасибо большое тем, кто работает на мусоровозах,
1: да,
2: потому что
1: конечно.
2: Без них было бы... Ох, как грустно нам.
1: Не то, что грустно, дышать было бы невозможно.
2: Дышать было бы
1: невозможно. Володя пишет, Володя, здравствуйте, сижу на пруду, карасиков ловлю, значит.
2: Вот хорошо.
1: Хорошего, клевого. Ну, а насчет работы, то вот, не менял 45 лет на одном заводе. Это можно как воспринимать? Постоянство признак лени?
2: Да, кстати, может, та самая работа, кстати говоря, ничего не делает, да спокойно жить.
1: А может, это его призвание-то было?
2: Может, и призвание, спорить не будем.
1: Вот озадачили нас, Володя, сидим и думаем.
0: Календарь.
1: Ну, а чтобы думалось легче, приятнее, тогда давайте полистаем по традиции наш календарь. Сегодня 24 мая, в воскресенье.
2: Сегодня во всем мире, друзья, отмечается, это я себя поздравляю, может быть, чуть-чуть вас, Александр, своих друзей, Всемирный день видеоигр.
1: О, спасибо. Ну,
2: хороший
1: меня
2: жанр,
1: можно поздравить, я, правда, уже несколько лет как отошел от этого.
2: Я тоже все времени нет.
1: Закончил на Zoom и на GTA. Пятая разновидность.
2: Вы закончили на рассвете. Вы закончили на рассвете, это приятно, это хорошо. Но и сейчас есть чему удивить, если что. Авось вернетесь. Авось вернетесь.
1: Нет, уж лучше я прогуляюсь, подышу свежим воздухом, тем более сегодня сам календарь рекомендует это сделать. Международный день парков
2: вот
1: отмечается.
2: Вот это классно. И погода.
1: Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают еще и День славянской письменности и культуры.
2: Это мы с удовольствием. Мы
1: это мы
2: культурные.
1: Грамотно, да. Это, пожалуйста, не только Питер надо ехать, но на своих местах, да, культурим себя сегодня. Также в календаре отмечен День кадрового работника, вот День кадровика. Да, поздравляем всех кадровиков.
2: Ура,
1: вот это и стало причиной нашей сегодняшней темы рабочей поговорить. Ну и день... Вот это приятно сегодня делать, и погода позволяет, и трава пока еще не скошена. День валяния в траве.
2: Вот, мой ребенок такое обожает. Вот это класс, надо будет передать потом.
1: Так нужно правильные места выбирать, потому что так просто сейчас не упадешь и не поваляешься, как раньше. Такое количество клещей
2: Все
1: ребята, дорогие мои, слушай, я не помню, что вот в детстве я как-то вот валялся в траве, боялся, да я даже об этом не думал. И ни одного клеща, только если в лес куда пойдешь, по грибы.
2: Я тоже об этом никогда не задумывался, но сейчас? Вот сейчас в парках я буквально вижу надписи, таблички, что да? проведена обработка да? такого-то.
1: Ну, они есть, они повсеместно практически.
2: Слушай, ну и нехай
1: себе. Дорогие наши, берегите себя, пожалуйста.
2: У нас есть еще и народный календарь, друзья. По народному календарю сегодня отмечается Моки. Мокрый.
1: Эки мокрый.
2: Да. У наших предков славян этот день считался праздником умилостивления царя Града. Говорили, что если в этот день работать в поле, то Град выбьет все посевы, поэтому не надо.
1: Воскресенье, отдыхать
2: конечно,
1: надо.
2: Все. Было еще и несколько примет. Если во время Града выкинуть метлу в окно, то он сразу же прекратится. Надо
1: тут,
2: проверить.
1: Да ты что? Конечно, да. Надо взять на заметку. Впереди там может случиться всякое.
2: А вот если...
1: Надо держать при себе метлу.
2: Конечно, и не одну. А вот если в этот день шел обильный дождь, то наши предки выходили на улицу и старались под ним хорошенечко так вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу.
1: Это, если лень баню топить, это, конечно, можно.
2: Да.
1: Ну, а ежели в этот день восход солнца был багровый,
2: так.
1: то все лето будет грозным.
2: Не надо.
1: Как Иван Васильевич.
2: Не хочу Грозного.
1: Ты не хочешь?
2: Не хочу Грозного, а лето хочу.
1: Да кто тебя спрашивать-то будет? Тем не менее, надеемся на то, что лето будет ласковым.
2: Да.
1: Ну и давай вспомним добрым словом хороших людей. В этот день, в 1905 году, родился дорогой наш товарищ Михаил Талантливый Шолохов. Неустанно писал.
2: Глыба.
1: Писал. Глыба, конечно, классик, русский, советский да. писатель и лауреат Нобелевской премии за свой потрясающий роман «Тихий Дон». Давайте мы его искупаем в овации.
2: Ура.
1: Светлая
2: ура,
1: память.
2: Ура, ура. Да.
1: Заметь, тенденция какая. Видимо, 24 мая какой-то особый день был. В этот день рождались люди не только талантливые, но и впоследствии тоже нобелевские лауреаты.
2: Да.
1: Вот еще один. В 1940 году Иосиф Бродский,
2: тоже
1: дорогой наш человек, родился. Это русский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе.
2: А ты что-нибудь вот так вот сознательно читал Бродского? Прям уверенно?
1: Уверенно.
2: Он местами такой депрессивный.
1: Ну, не каждому такой он доступен был когда-то и понятен. Вольнодумец, за что отправили его за пределы СССР и жил в Соединенных Штатах Америки, где нашел себе приют. Там, кстати, и получил Нобелевскую премию.
2: Да, когда уже стал гражданином. Но писал, слушайте, очень красиво. Величина, талант. Тут ничего не скажу.
1: Еще одна красота. Боже мой, какая красота. Я так ее любил.
2: Влюбился в глаза? Дай догадаюсь. Влюбился в глаза.
1: Это украшение нашего сегодняшнего календаря.
2: Давай.
1: Что давать-то?
2: А, мне давать? Ну хорошо, в этот день.
1: Ты ж моложе.
2: В 1947 году появилась на свет советская актриса театра и кино Светлана Тома. Такая красотка.
1: Красавица, советская актриса театра и кино. Много ролей в разных фильмах она сыграла, но своим появлением в фильме «Табор уходит в небо» она затмила все свои роли. И на эту роль цыганки рады. Кстати, фильм снят по произведениям Максима Горького «Макар Чудра». Она, ну, просто после исполнения этой роли цыганки, она даже стала своей у всех сознательных цыган
2: видел,
1: Советского Союза, и которые жили за пределами. Да она безусловная красотка. Даже в нее влюблен был режиссер этого фильма Эмиль Латяно.
2: Его можно понять, Саша. Его можно понять.
1: У него хороший вкус.
2: Глаза,
1: как и у меня. Он такой эстет, ты понимаешь? Я до сих пор смотрю этот фильм, и вот когда она там появилась, она
2: взглядом
1: лошадь останавливала.
2: Да,
1: в горящую избу могла войти и выйти.
2: Не, Саша, ей не надо было входить. Там взгляда достаточно было. Изба тухла сразу.
1: Я до сих пор неравнодушен к ней. Света Тома. Прекрасная женщина. Спасибо, что ты была, что ты есть.
2: А есть еще у нас и исторический факт этого дня. В 1844 году с помощью телеграфа Сэмюэла Морзе была отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор. Я вас поздравляю.
1: Меня поздравляешь? Да. А почему вы с таким акцентом одесского еврея говорите, как будто там было написано слово «шалом»?
2: Ну так я вам не буду говорить, что отправили, но я знаю посылочку, да.
1: Шустрый какой. Ну, пожалуй, вот такими событиями примечателен этот день в мировой истории.
2: Нормально, Александр?
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди, когда видят закрытую дверь, на которой написано «закрыто», дергают ее несколько раз за ручку на всякий случай.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

Белгидромет обещает сегодня днем в Минске и Могилеве до 24 тепла, в Бресте до 27, до 23 в Витебске и до 25 в Гомеле и Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Витебске и Могилеве.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Поступило предложение несколько минут назад нашим людям.
2: Какое?
1: Вспомнить, поговорить о работе. Если уже сегодня к работе нет охоты.
2: Нету.
1: И кому-то не рекомендуется сегодня
2: вообще
1: работать физически, во всяком
2: конечно
1: случае. Тогда давайте вспомним, как часто вы меняли место работы официально.
2: Да.
1: И по какой причине это было?
3: Или давайте еще вспомним, какая у вас было самое интересное, какое было самое интересное место работы и ваше самое непродолжительное место работы.
1: Пришел, поздоровался и убежал.
3: Да,
1: и вообще, как вы находили эту работу, если часто меняли, и как кто находит сейчас? Например, интересует высокооплачиваемая работа.
3: Да, как они ищутся? Может быть, там через интернет, либо через знакомых? Такое тоже.
1: Все еще через знакомых, конечно. Расскажите об этом. Есть у нас Viber, телефон есть.
3: 8033-699-102-1 сюда писать, а код Минска 017-363-1013 сюда звонить.
1: Да, вот микрофон сюда рассказывать. Наталья пишет: здравствуйте, Наташа, в моей жизни была трудовая карусель. Я так посмотрел перечень работ.
3: Так.
1: Еще какая? Закрутила. Работа меняла несколько раз. Значит так, 3 года работала на рынке.
3: Хорошо.
1: Это было начало 2000-х.
3: Молодец.
1: Но в 90-е годы мои знакомые с высшим товарищем образованием, у некоторых 2 тоже ушли на рынок. Такое время было.
3: Время было такое, ребята.
1: Потом пошла на завод.
3: Так.
1: Работала там меньше года, поскольку зарплата была мизерная. Все, надоело. Ну, сейчас, Наташа, ситуация поменялась. На заводах приличные зарплаты.
3: Конечно.
1: Потом работала на производстве памятников и надгробных плит. Работала гравером. Вот надписи вот эти делала. Никогда
3: понятно,
1: не
3: да,
1: забудем.
3: Да.
1: Вот слушайте, ты в наших сердцах.
3: Там надо мастерство иметь. Это
1: там грамотным человеком надо быть, чтобы без ошибок писать. Плюс работала на заводе по производству обуви 3 года. Затем, самое интересное, наверное, или самая приятная, вкусная работа была — мясокомбинат.
3: Здравствуйте.
1: 10 человек. Вот поэтому нарядов-то, Наталья, мясокомбинат и не присылал в некоторые подразделения. Потом была еще одна фабрика, год работала, она уже не смогла, Наталья, вспомнить, на какой-то фабрике было, закрутила.
3: Какая-то там фабрика.
1: А потом уехали.
3: А, просто уехали.
1: Да, все многоточие.
3: Нам надоел этот городок, и мы уехали. Вот тот и все. Я побывал там на всех производствах.
1: Да, Наташа,
3: аудит закончила.
1: Но вы специалист, да. От рынка, памятники, заводы, мясокомбинат.
3: Все производства, все сферы посмотрела. И где реализуется, и где производится.
1: Не пропадет. Везде пригодится, мне кажется.
3: Именно так. Кстати говоря, Саш, вот тебе интересная информация, небольшие циферки. А 62% наших соискателей, то есть наших людей, которые ищут работу, жалуются, что кадровики со своей стороны ведут себя очень и очень безответственно. А именно, обещают вернуться с ответом до пятницы и пропадают навсегда. В 8 из 10 случаев. Ты представляешь?
1: Это и то показатель такой обнадеживающий. Я думал, даже больше. Мы вам перезвоним, только чего стоит.
3: Да, мне тоже казалось, что больше. Давайте про это и будет наша сегодня статистика.
0: Статистика.
3: Теперь давай посмотрим на другой лагерь. Есть же у нас кадровики. HR-специалисты, кадровые отделы целые, там куча умных людей работает.
1: Задача которых очень важна для предприятия — подобрать от их ответственность.
3: Да, качественного
1: грамотного специалиста.
3: Конечно, да. А не какого-то там, ну, не пойми
1: как на
3: кого.
1: Боинг стали брать.
3: Наверное, Саш, вот в пилотах не
1: знаешь
3: разбираюсь,
1: эту историю,
3: я их на вкус не пробовал.
1: Что
3: нет.
1: С самолетами Boeing
3: нет.
1: Происходит? Какое низкого качества сейчас сборка идет, потому что на завод
3: потеряли.
1: Уже да, специалистов толковых нет, берут, но
3: так и там часть технологий потеряли, там, по-моему,
1: да?
3: С чертежами что-то произошло,
1: да?
3: И не могут восстановить. Так вот, друзья.
1: Я любитель авиации, небо уже и боюсь.
3: Я теперь только водоплавающий.
1: Нет, свой самолет надо строить.
3: Свой самолет. Главный страх наших кадровиков. Согласно опросам, 21% HR-специалистов больше всего боятся соискателей, то есть людей, которые к ним придут на собеседование, которые начинают плакать прямо во время интервью или собеседования, или агрессивно доказывать, что все тесты, которые им предлагают пройти, это бред.
1: А плакать-то зачем?
3: Ну
1: бред, и бред сказал, и ушел, все,
3: это бред. Есть такие эмоциональные люди. Ну возьмите меня, ну я не глупый, да.
1: 7 кредитов, а вы тут тесты какие-то.
3: 21%, но это серьезно, вообще-то цифра, если задуматься. Но есть, Саша, еще один ужас каждого кадровика, которого каждый вот кадровик начал бояться не так давно, но все больше и больше. И об этом будет наш вопрос, друзья.
1: Ужас нашего эфира.
3: Итак, друзья. Как вы думаете, сколько процентов наших кадровиков сталкивались с тем, что будущий работник приводил своих родителей на собеседование? Есть официальные данные.
1: Ну, с тем, что родители пытаются пристроить свое чадо, с таким сталкивался. И такие
3: на собеседование, Саша. Родители приходят, понял. Как в школу, ты понимаешь?
1: Понял. Или в детскую поликлинику. С собой берет родителей, чтобы в нужный момент подсказали.
3: Чтобы рассказали.
1: О своем сыне. Какой он хороший, талантливый. Хороший вопрос.
3: Сколько процентов, Саш?
1: Я думаю, процентов 7.
3: 7% зафиксировали. Друзья, вы свои версии присылайте в наш Viber 8033-699-1021. Еще раз вопрос. Как вы думаете, сколько процентов наших кадровиков сталкивались с тем, что будущий работник приводил своих родителей на собеседование?
0: Только наши люди покупают ежедневник всего лишь для того, чтобы красиво заполнить первую страницу.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-27-88, сайт lotos-vitebsk.by.
3: Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Воскона Бай» и по номеру 7176.
5: «Бест Клиник» в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. «Бест Клиник» в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Вопрос у нас был, друзья, в статистике очень простой. Вот как вы думаете, сколько процентов наших кадровиков сталкивались с тем, что будущий работник приводил на собеседование своих родителей? То есть не один приходил на собеседование, устраиваясь на работу, а с родителями приходил.
2: Чтобы родители, как ты считаешь, чтобы родители лучше рассказали о своем ребенке, нежели он сам, и доказал, что он хороший специалист? Или родители должны проверить, куда все-таки устраивается их сын или дочь работать?
1: Саш, какой проверить? Ну, честное слово. Нет, нет, Саша.
2: Это ну, я дал 7%.
1: Я тебе могу сказать, почему это происходит, но давай вначале к версиям и к правильному ответу, хорошо?
2: Были разные цифры.
1: Разные цифры. Кто-то писал 77%, 80%, кто-то писал 11%, 2%, 3%.
2: Но вот самый... Ольга пишет, а муж...
1: Да-да-да.
2: 10-20 Ольга дала, а муж говорит, больше 70 приводит
1: больше
2: с собой родителей.
1: Больше 70, ничего себе, на первое это собеседование. Ну да, почти где-то рядом. Но на самом деле нет. На самом деле первый у нас сегодня ответил правильно Дмитрий. Он написал 7%, и он абсолютно прав.
2: Именно так и так. Я 7 дал. Тоже ну, абсолютно
1: тоже
2: прав.
1: Да.
2: Так, Александр, поздравляем вас.
1: А, ну ты-то...
2: Вон полочка, вон пирожок, это ваше.
1: На самом деле, правильный ответ 5-7%, друзья. 5-7%. Я уже решил просто и Сашу тоже порадовать. Ситуация в чем? Тенденция эта пошла еще с лет 7 назад. Начало новое поколение подрастать, и началось это все в Америке и в Европе. Я не шучу сейчас. Почитайте исследования HR-ов и кадровиков.
2: Ну так эти исследования о чем говорят? Почему они... с родителями приходят?
1: Объясняю, страшно. Не подготовленный, не самостоятельно, я не шучу.
2: Как смешно.
1: Саш, причем тенденция такова, вот тебе смешно, ты только послушай. В Америке все начиналось тоже с 5%, а сейчас там почти 20%. На собеседование приходят.
2: Ну, хоть приходят.
1: Ну, нет, ну, пока приходит, еще приходят, да.
2: Знаешь, я вспомнил мультики с детства, такой кукольный, как мама устраивала сына слоненка в школу. А он был такой глупенький, что его не брали. Она вот с ним пришла устраивать школу. И там директор спрашивает, ну, что ты умеешь? Мама говорит за слоненка, ну, он все умеет, он все такой умный. Вот спросите у него, что он кушал сегодня на завтрак. Ну, что ты кушал на завтрак? Слоненок молчит.
1: Да.
2: Ну, что ты кушал на завтрак? Мама решила помочь. Брю.
1: Брю.
2: Ну, брю. Он говорит, ки. Не кякву, брюкву ты кушал сегодня. Неужели соискатели работы вот похожи на этого слоненка?
1: Да, именно так, Саша. Это чуть-чуть пугает. Но очень комфортное время, очень хорошо живем.
2: Пойду поплачу в уголок, надо это переварить.
1: Да.
0: Только наши люди могут с радостью носить еще бабушкину старую кофту, потому что мода вернулась. Реклама.
3: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
4: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
5: Только 3 дня. С 22 по 24 мая. Браслет-талисман с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей в Синкарат. А также скидки до 75% на украшения с камнями. И комфортная оплата в рассрочку. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно. Подробности по телефону +375 29 689 77 78 или на сайте 7карат.бай.
3: Радио «Рокс».

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Сегодня мы запустили трудовую карусель, так назвали тему. Емко, загадочно немножко. Кто конечно успел, как говорится, тот и сел. А как часто вы меняли место работы и по какой причине? Ну, мы официальное место работы, конечно, рассматриваем, конечно. Да? Как? Какая у вас была самая интересная работа?
2: Да, а может быть, у вас есть было место, самая непродолжительная работа. То есть вы зашли, увидели трудовой коллектив, сказали спасибо, до свидания, можно обратно, пожалуйста. Такое тоже бывает.
1: А здесь кормят? Первый, второй, третий компот. Свои истории жизненные, трудовые подвиги присылайте к нам в Viber 8033-699-1021.
2: Виктор нам написал, доброе утро, Виктор, пишет. Знаете, я много работ менял, но короткая работа была вот... Вот прям вспомнил. Один месяц, представляете, проработал на мясокомбинате. И ушел, потому что не понравился график. А так, да я всегда легкий на подъем. И смена работы, и жизненной ситуации. Главное же везде быть человеком. А если руки нормальные, то все пригодится.
1: Конечно. Все, график не понравился ему. Какой каприска.
2: Ну, там график был, может быть,
1: раз в месяц. А докторскую колбасу докторов не докладывает. Анна пишет. Здравствуйте, Анна. Я... Всегда, вот сколько помню себя, работала в медицине. И вот это правильно, говорить о том, что медик, это как в фильме «Мимино», летчик? Иногда. Вообще-то я эндокринолог. Я бы такому эндокринологу не пошел, да? Так вот, всегда работала в медицине. И началось это с 1 августа 1991 года. Почему об этом помнит Анна? Наверняка в трудовой записи сделано.
2: Красиво,
1: соответствующее. Да. И не представляю себя, никогда не представляла в другой профессии. Работу свою очень люблю. Вы знаете, это моя стихия. Анна, браво. Как говорится, браво. Случайных людей в медицине не бывает и не должно быть ни в коем случае.
2: Точно. А Вероника, кстати, нам написала тоже по поводу медицины. Вероника, доброе утро. Пишет, знаете, друзья, у меня одно место работы 27 лет. Я педиатр детской поликлиники. И, кстати говоря, вот уже мои пациенты приводят своих детей на приемы. Представляете, я же в детской поликлинике работаю. Пациенты приходят с родителями.
1: Ой,
2: вот это уместно, Вероника. Вот полностью с вами согласен. Вот там уместно.
1: А некоторые, знаешь, врач-то знает, что генетика играет важную роль в становлении человека, как и... индивидуума, так и по здоровью.
2: Конечно.
1: Поэтому, когда родители приводят своих детей к этому же врачу, которого когда-то сами наблюдались, врач уже знает, чем может столкнуться. Это профессионал. Это хорошо, что в медицине не бывает случайных людей. Таким людям можно доверить свою жизнь и здоровье. Вот аплодисменты.
2: Аплодисменты, точно. Я себе прям представляю. Саша Барский приводит своего сына в детскую поликлинику и смотрит на него вот эта вот женщина-педиатр, которую Сашу еще лечил, и говорит, вот, Саша, помнишь, ты от укола бегал в попу, да? Помнишь? Вот, пожалуйста, вот к чему это и привело.
1: Да не бегал я. И сын не бегал. Ну, мой сын скоро своих уже детей приведет.
2: Ну,
1: одно неловкое движение, он отец, а я дед. Вот такое бывает.
2: Да и бывает.
0: Анекдот.
1: Кстати.
2: Давай.
1: Об этом анекдот. Не по работе, хорошо, а так. А, значит так, девушка молоденькая еще такая, глупенькая, но красивая.
2: Так.
1: В роддоме плачет. Не может успокоиться. Медсестра спрашивает, ну что ж ты плачешь, красавица-то моя? Ну радоваться надо. Двойня у тебя. Ну и что? Как что? Счастье вдвойне. И что я мужу скажу? Откуда второй ребенок взялся?
2: Ну, конечно, да. Так, у меня вот такой вот анекдот. Про работу. Совет директоров металлургического комбината в лице директора, 4 заместителей, 18 членов с правом голоса, более 3,5 часов обсуждали планы оптимизации на следующий квартал в условиях финансового кризиса и ожидания второй волны гриппа. И вынес единогласное решение сократить 7 столяров, 2 поваров, уборщицу и дворника Семёныча.
1: Звучит, знаешь, как водители Ларионов и Кучков с одного штуцера в гараже взяли на себя обязательство обслужить. Ну, прекрасно, конечно.
2: Нормальный Александр.
1: Отличный Константин.
0: Только наши люди идут к врачу только когда жареный петух клюнет.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 11 часов.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Водители с понедельника должны ездить днем с включенным ближним светом либо дневными ходовыми огнями. Делать это надо будет по 5 июня включительно. У школьников начинаются летние каникулы, дети больше времени будут проводить на улице, кататься на велосипедах, на средствах персональной мобильности. Повышается риск ДТП. Свет фар должен сделать машину заметнее. За нарушение требования грозит штраф до 3 базовых величин. Увеличение транспортных потоков ожидается сегодня в Минске в районе Национального футбольного стадиона по Партизанскому проспекту, улицам Ванеева и Долгобродской. Первая полоса Долгобродской на участке от Ванеева до поворота на ТРЦ «Призма» будет выделена для стоянки транспорта. Сегодня на стадионе с 16 часов будут проходить мероприятия. В Минске заработали новые светофоры. С текстом ГАИ организовала пилотную зону на улице Туровского вблизи Первого национального торгового дома. Пешеходные светофоры на этом участке квадратные, с анимированным изображением пешехода. На них есть текст. В этом же месте будут также тестироваться кнопки табло вызова разрешающего сигнала для пешеходов, светильники по подсветке зон подхода к переходу. Спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей. Как отметили в МЧС, в таких местах дно водоема обследовано и очищено, обозначены границы заплыва, есть кабинки для переодевания и навесы. И что самое главное, дежурят спасатели. Купание же на необорудованных пляжах по статистике чаще всего приводит к трагическим последствиям. Белорусы уступили в полуфинале первого этапа Евролиги по пляжному футболу, проиграв команде Испании 4-6. Сегодня в поединке за бронзу наши встретятся с командой Швейцарии, а в матче за первое место испанцы сыграют с Португалией.
1: Новости компаний.
0: Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений. Выгодна акция, действует по 31 мая. Подробности на Царская Бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске и Могилеве до 24 тепла, в Бресте до 27, в Витебске до 23 и до 25 в Гомеле и Гродно. Кратковременный дождь возможен в Минске, Витебске и Могилеве.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgidefizbobruysk.by или по телефону плюс 375-44-588-9000.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Утро хорошее, день хороший, воскресенье солнечное, майское, приятное во всех отношениях. Радио Рокс и с вами творческое объединение «Наши люди» в голосах Константина Дмитриевича Каштанова.
2: И Александра Владимировича Барского.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро. Тем, кто только что к нам подключился, еще раз здравствуйте, кто с нами всегда, постоянно, по выходным дням. Вот освежительный такой, можно сказать, освежающий ливень от Александра Маршала в начале часа.
2: Хорошо было.
1: Словно предрекающий небольшой дождик сегодня в Минске в окрестностях. Это сказал Александр Маршал, пропел, и синоптики пообещали. Я надеюсь, не будет
2: слушай,
1: этого.
2: Слушай, ну и нехай себе. Да нет, ну чуть-чуть пускай пройдет, станет чуть влажнее.
1: Так, дай людям позагорать, дай людям насладиться хорошей погодой. А вот, кстати, мы сегодня решили поговорить для тех, кто не озадачил себя никаким физическим ратным трудом, о работе. Мы сегодня заглавили тему как «Трудовая карусель».
2: А помнишь, как, извини меня, небольшая ремарка, в детстве была такая ситуация, когда тебя на улицу звали, и ты: «Эй, Саш, выходи!» А ты: «Куда?» «На карусель кататься!» Вот мы всех сегодня и приглашаем на трудовую карусель.
1: У каждого было место встречи где? На каруселях, на качелях, конечно. Ну или где-то там на поляне. Именно да, так. Но сегодня мы интересуемся, как часто вы меняли в своей жизни место работы. По какой причине это было? Официальное место.
2: Да. А какая, знаете, может быть, у вас было какое-то самое интересное место работы? А может быть, был наоборот, самое непродолжительное место работы? То есть зашли и сразу: «До свидания, где моя трудовая? Было очень приятно. Больше не напишу». Вот.
1: Или вовсе не доставалось кармана трудовой книги.
2: А, да, только: «Ой, нет».
1: А есть те, у которых ее нет?
2: Есть, кстати говоря.
1: Есть такие, да. Есть. Как вообще вы находите и находили раньше новую работу, если получалось так их менять, прыгать с места на место? Именно свои так. Откровения к нам в Viber можете отправлять.
2: 8033-699-1021. А если ваша история совсем горячая, можете рассказать и в прямом эфире. Код Минска 017-363-1013.
1: Николай написал и рассказал даже интересную, мне кажется, историю жизни. Николай, здравствуйте. Что касается

0: Конечно, семью, детей надо, кормить, да, да, да, воспитывать. Значит, как-то поехал я работать в город Валдай. Да, тот самый Валдай, в ту самую зону отдыха руководства России. Тогда еще при Ельцине были, было. Я там был 4 раза, работал. Вот такой случай был, значит. Наше рабочее звено возводило там какой-то спорткомплекс. А второе звено, вот через лесок, строило жилой комплекс.
1: Так.
0: Тогда была зима. Мы с товарищем решили пойти вот через этот лесок к своим ребятам за инструментом, ребят навестить,
1: да,
0: узнать, как они работают, все нормально. И вот, значит, идем через лес по снегу, мороз такой приличный на Валдае, и вдруг слышим пение птиц. Чирикают, поют, красиво. Ничего себе, думаем, Валдай, зима, а птицы вовсю стараются.
1: Удивляет, да?
0: Ну, и тут вдруг из-за деревьев выходит человек в гражданском, специально обученный, здоровается с нами, спрашивает, что мы тут делаем. Как, мы идем, вот строители, бригаду за инструментом.
1: Ну да.
0: И мы интересуемся, а почему лес такой чудесный, волшебный, птицы поют? А он говорит, это не птицы, ребят, это сигнализация. Лес-то особый, валдайский.
1: Ого, слушай, ничего себе.
0: Да, да, и медведи наверняка еще человеческим голосом могут говорить, когда надо. Документики спроси.
1: Да.
0: Документики, пожалуйста. Вот такой я Мишка.
1: Слушай,
0: вот такой
1: ничего Мишка. Себе бывает на работе случай. А вот какая ситуация у Максима была, написал нам. Доброе утро, Максим. Пишет, знаете, давно не мальчик, и всякое в жизни было. Вот по специальности я, представьте, автослесарь, но никогда им не работал. Получил специальность сварщика и долгое время работал им, как раз таки. Но самое веселое и приятное было случайно. При смене места жизни другой город, пришлось поменять, конечно, и работу. Ну, представляете. Проходя мимо пиццерии, увидел объявление «Требуется повар».
0: Угу.
1: Решил приколоться и попал на собеседование. Так отработал там целый год, но все же вернулся на сварку.
0: Подожди, не умея готовить?
1: Слушай, ну, как говорится, умеешь сварить железо, сварить суп тоже сможешь.
0: Сваришь и борщ, понятно. Ну, сварщик такое понятие Расти достаточно емкое, я понимаю.
1: Максим, тебя. Браво, вот эта история. Ну, не умеет, да.
0: Отличная
1: смог,
0: история, да.
1: Смог.
0: Ну, расскажите, вспомните, друзья наши, как вы меняли официальное место работы и по какой причине? Какая работа была самая интересная, вот вам запомнилась? Может быть, даже сожалеете о том, что оттуда ушли?
1: Или самое непродолжительное. Напишите нам в Viber свою историю 8033-699-102-1. Нормально, Александр?
0: Отлично, работаем, Константин.
2: Только наши люди знают русский язык и русский разговорный.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Тема тут у нас, друзья, такая интересная нарисовалась. Воскресная трудовая карусель. Мы у вас интересуемся, как часто вы меняли работу и по какой причине. Может быть, у вас было какое-то самое интересное место работы и какое-то самое непродолжительное место работы. Вы делитесь этим всем в наш Viber 8033-699-102-1. И Александр, к нам прилетел Viber. Душещипательный вопрос. Вы обязаны, как мудрый человек, ответить, а я потом, как амбициозный, отвечу тоже. Хорошо? Людмила нам написала. Доброе утро, Александр, мудрый и Константин. Вот скажите, пожалуйста, ты послушай, Люда пишет. Вот скажите, пожалуйста, а как быстро нужно приступать к поиску новой работы, уволившись с прежней? А вот и правда.
2: Людмила, если вы сами увольняетесь, да. Но вы же наверняка принимаете это решение заранее, а не в этот же момент, тогда нужно заранее искать ее.
1: Мудро.
2: Хотя бы за месяц, мудро. За два, а потом уже смело себя чувствовать на той работе, с которой вы увольняетесь. Ну а если это произошло внезапно, всякое бывает. Тогда дверь захлопнули, и должна открыться другая.
1: Ага.
2: По закону жизни.
1: А, так мне вы, всегда батенька, фаталист.
2: И почему фаталист?
1: А как это тогда? Само
2: если одна само дверь закрывается, открывается другая. Так жизнь устроена.
1: Так это так до выхода можно дойти, Саша. Ты же понимаешь, а нам бы как-то здесь бы
2: трудовой коридор вместо карусели получается.
1: Да, хорошо. Людмила, в любом случае, начинать надо сразу. Время сейчас очень быстрое, поэтому все очень быстро меняется. И работ много. Сегодня есть, завтра нет. Надо успеть хватать. Вот и все. Мне так кажется, по крайней мере.
2: Да? Да. Ну, бери тогда в руки секстант.
1: Беру.
2: Смотри на звезды.
1: Так.
2: Что видишь?
1: Не скажу.
2: Как всегда, 5 звезд.
0: Гороскоп.
2: Это гораздо веселее, да. Рассказывать о том, что будет в самом ближайшем будущем. Например, вот в воскресенье.
1: Сегодня, да.
2: Что уготовило воскресенье для овнов? В этот день устройте себе день тотального цифрового детокса.
1: Вот это хорошо.
2: Оставьте телефон дома. Да. Отправляйтесь гулять по незнакомым улицам и ловите вдохновение в случайных мелочах. Хотя, вы знаете, без телефона и трудно будет выйти из этой незнакомой улицы, если свернете на Виноградную, на Каштановой постоите в тени.
1: Все нормально будет на Каштановой, поверьте мне, я там был. Тельцы, сегодня самое время затеять кулинарный эксперимент, на который, вот знаете, вечно не хватало времени. Вот приготовьте что-нибудь, может быть, что-то из того времени, что-то сложное и экзотическое, превратив обычный ужин в настоящий праздник.
2: Класс. Да. Близнецы, в этот воскресный день разрешите себе побыть абсолютно несерьезным человеком. Купите мыльные пузыри, посмотрите мультфильмы из детства, что-нибудь такое хорошее, интересное, приятное. Ну или просто потанцуйте перед зеркалом. Но если понравится, как танцуете перед зеркалом, выходите, потанцуйте на площади, чтобы все это увидели. Да. Ну, таким образом вы должны сбросить накопившийся пафос в себе. Это не я говорю, это вот звезды моим голосом так советуют вам.
1: Пафосным. Раки. Сегодня, раки, устройте масштабную ревизию в доме. Или, может быть, на рабочем месте. Выбросите или раздайте все старые вещи, которые тянут из вас энергию, освобождая место для новых и, главное, крутых событий в вашей жизни. Саш, держи рубашку.
2: А вы в этот выходной найдите время для красивой и неторопливой эстетики.
1: Так.
2: Сходите на выставку, в театр, ну или просто посидите в кофейне с красивым интерьером. Также неторопливо потягивая мелкими глоточками кофе.
1: По воскресенье.
2: Рассматривая прохожих. И не надо никуда торопиться.
1: Хорошо. Воскресенье же. Зачем?
2: Надо звать официант, сказать «Гарсон!»
1: Не-не-не.
2: Не как обычно.
1: Гарсон. Медленно, Саша.
2: И он
1: медленно.
2: Из Эстонии. Пока
1: да,
2: придет.
1: Пока придет.
2: Что вам надо?
1: Девы. Сегодня, девы, отключите режим критика и побудьте самым понимающим другом для самого себя в первую очередь. Закажите любимую еду, завернитесь в любимый плед и не ругайте себя за то, что за весь день вы не сделаете ничего полезного. Главное же отдохнуть.
2: А если это еще садовые качели есть?
1: Ой, вот это
2: класс. Весы, устройте себе сегодня маленькое путешествие, даже если это просто поездка, в пригород.
1: Да-да.
2: Новой дороги, другие пейзажи за окном и чашка кофе. на незнакомой заправке. Творят, говорят, чудеса с вашей продуктивностью.
1: Ну вот хорошо, на всю неделю можно зарядиться. Скорпионы, сегодня идеальный момент для того, чтобы записать все свои самые дерзкие идеи и планы на ближайшие месяцы. Мозг работает как часы, поэтому смело планируйте, ну, если не захват мира, то хотя бы крупные покупки.
2: Стрельцы, в этот день соберите вокруг себя самых близких и проверенных временем людей. Устройте вечер настольных игр или душевных посиделок у костра.
1: Класс.
2: Этот теплый круг общения зарядит вас на всю неделю вперед, предупреждаю. Завтра понедельник.
1: Эх, козероги, сегодня устроите день максимального физического расслабления. Массаж, сауна, бассейн и просто вот экстремально долгий прием горячей ванны. Вот это вот все очень надо вашему телу, и телу надо срочно выдохнуть весь накопившийся.
2: Константин, да. 11:24 на часах. Почему вы об этом говорите мне сейчас, а не в 8 утра? Что я здесь делаю?
1: Ты мне не звонил в 8 утра.
2: Александр, я себя предупреждаю, завтра понедельник.
1: Точно.
2: Водолей, в этот выходной, водолейчики мои, займитесь обустройством своего уюта. Переставьте мебель. Купите новое какое-то ароматное масло. Зачем? Не знаю. Свечу какую-нибудь ароматную. Ну или забавный плакат на стену повесьте. Там группа «Мираж», Юрий Шатунов, «Ласковый май», Виктор Салтыков. Обновление пространства вокруг мгновенно обновит и ваши мысли. А плакат, может быть, и дырку на стене закроет.
1: Наконец-то от соседей. Рыбы, сегодня доверьте своей интуиции на все 100%. Если вам спонтанно захочется выйти на определенной автобусной остановке или позвонить старому знакомому, делайте это, не задумываясь. Вас ждет очень приятный сюрприз. Ну а самое главное, друзья, помните, звезды в гороскопах много чего рекомендуют и обещают. Но мы-то знаем, что наша судьба в наших руках. Действуйте с уверенностью. Нормально, Александр?
2: Отлично, Константин.
0: Только у наших людей на фотографиях лучше всего получается не получаться.

0: Реклама.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Вам подарок. Только по 24 мая в «Диаманты» браслет с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей. Роскошные скидки до 75% на украшения из серебра и до 55% на золото. Сияйте вместе с «Диаманты». Подробности по телефону плюс 375-29-689-77-78 или на сайте diamante.by.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
4: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Воскона.бай» и по номеру 7176.
5: Радио «Рокс».
6: Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
2: Вам подарок. Только по 24 мая в «Диаманты» браслет с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей. Роскошные скидки до 75% на украшения из серебра и до 55% на золото. Сияйте вместе с «Диаманты». Подробности по телефону плюс 375-29-689-77-78 или на сайте diamante.by.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Ох, какое сообщение нам Василий прислал. Василий, спасибо большое, доброе утро. Вот я не знаю, Саш, ты нас тут рассуди. Вот это можно считать за смену мест работы? Потому что все-таки это служба военная. Но роли-то разные. Василий пишет. Добрый день. Пока добрый день. Если служба в вооруженных силах имеет отношение к вашей работе, то я напишу о себе. В армии, говорится, не умеешь? Научим. Не хочешь? Заставим. Так вот, из 25 лет я служил 5 лет старшина роты, потом 3 года повар, потом инструктор солдатской столовой, 2 года в офицерской столовой, а потом 10 лет техник взвода ГСМ и 5 лет крайних старшина дивизиона управления. Вот так вот.
2: Неплохо. Какое-то время, смотрите, держался поближе к кухне.
1: Я его могу понять, там вкусно. Там вкусно. Когда служишь, ты должен знать, в какой стороне кухня, это важно.
2: Нужно держаться поближе к кухне, подальше от начальства.
1: Ну, конечно. Василий, тем не менее, это карьерный рост, это профессиональный рост и шикарная смена деятельности, правильно.
2: А где же генерал-то? Где генеральское звание?
1: Саш, все будет.
2: Все будет.
1: Дайте времечко. Еще 25 лет, и все получится.
2: Теперь я совершенно спокоен.
0: Но... Наша игра.
1: Вот как раз хотел сказать. Это-то все традиции наших людей. Но есть же традиции не наших людей. Друзья, игра у нас простая достаточно. Вопросы о традициях народов мира, нелепых законах в разных странах. И сегодня мы как раз-таки отправимся вместе с вами в Японию. Вы сейчас, как только услышите наш вопрос о японских традициях, ритуалах и законах, возьмите свои телефончики, наберите наш Viber 8033-699-1021 и пришлите свою версию правильного ответа на наш вопрос. Ну, а всех победителей мы обязательно объявим.
2: Конечно, да, тоже. Прекрасно. Что мы знаем о Японии?
1: Она есть.
2: Ее не может не быть.
1: Ну, точно.
2: Токио,
1: точно, точно.
2: Миядзаки, манга.
1: Аниме.
2: Это аниме, это все анимация. Ну и, наверное, суси. Вот японцы говорят не суши, а суси.
1: И это правильно.
2: И настоящий японский суси – это всего лишь вареный рис в виде такой горсточки скомканной.
1: Но
2: и
1: его
2: сверху
1: надо очень правильно приготовить, Саша.
2: Совершенно верно.
1: Очень правильно.
2: И сверху кусочек сырой рыбы.
1: Очень
2: не более
1: правильно.
2: Того, без этих всех выдумок, роллы, магии, которые придумали, между прочим, американцы.
1: Именно так и продали нам. Но, тем не менее, в Японии есть другая придумка. Вот слушайте, друзья. В Японии существует официальный государственный закон, следуя которому компании обязаны ежегодно измерять объем этого у всех своих сотрудников в возрасте от 40 до 74 лет. Максимально допустимый размер этого для всех крайне ограничен. Если сотрудник превышает норму этого, работодатель обязан отправить его на принудительные курсы по диетологии. Если компания не сможет изменить своих работников, государство налагает на такие юрлица огромные штрафы. А вот теперь, внимание, вопрос.
2: Как ты заинтриговал, Константин, с этим?
1: Да.
2: У нас дети слушают. Это приличное что-то.
1: Объем чего обязаны японские компании измерять у своих сотрудников ежегодно и подавать эти данные органам управления?
2: Слушай, интересно.
1: Все очень... Ты не слышал?
2: Интересно.
1: Слушай, на самом деле, очень просто. Когда это появилось, об этом говорили буквально все. Это реальный закон, существующий в Японии. Не буду говорить, с какого года, очень большой спойлер будет. Наш Viber 8033-699-1.
2: Это можно потрогать?
1: Еще как. Наш Viber 8033-699-1021 принимает ваши самые смелые предположения, друзья. Ждем вашей версии. Совсем скоро объявим, что ж там было на самом деле.
2: Очень интересно, что вы напишете.
0: Только наши люди перечитывают по нескольку раз смски, которые им понравились.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Как наши некоторые слушатели ёмко отметили, может быть, все-таки объем мозгов начать измерять, а не того, что надо, а и того, что в Японии измеряют.
2: Ну, подсказочка может была, быть, да, объем мозгов была. Как измеряется? Тест IQ. Но его ты не потрогаешь, результаты видны. Стоит ли с этим человеком связываться?
1: Саш, берешь сантиметр,
2: это же Япония.
1: И измеряешь объем. Так вот, друзья.
2: Так Японии уже не работают.
1: К сожалению. Или к счастью, я не знаю.
2: В Гондурасе, может быть, так еще измеряют, но не в Японии.
1: Итак, друзья, в Японии...
2: Там вообще не измеряют, там роботы теперь работают.
1: Конечно, зачем у них там что-то измерять? Вообще работают и работают. В Японии существует официальный государственный закон, следуя которому компании обязаны ежегодно измерять объем этого у всех своих сотрудников в возрасте от 40 до 74 лет. Максимально допустимый размер этого для всех крайне ограничен. И вот... Если сотрудник превышает норму этого, то работодатель должен отправить его на специальные курсы и его исправить. А если не сможет, значит, будет платить штрафы государству. Вопрос простой. Объем чего обязаны японские компании измерять у своих сотрудников ежегодно? Варианты были разные. Вот объем мозгов — это один из популярных, но скорее комичных. Да. Объем груди, объем ягодиц.
2: Подожди. А это на входе человек специально обученный стоит и проверяет объем?
1: Саш, там роботы. Роботы. Да. Все, не надо здесь Япония. Никакого подтекста.
2: Хорошо.
1: Да. Объем ягодиц, объем руки, объем всего
2: точно
1: тела.
2: Роботы делают это?
1: Да точно. Отменяй визу, честное слово. Ну, не туда ты летишь, я тебе серьезно. Вес тела, объем мозгов. Но на самом деле почти все ответили правильно. Но Ольга ответила не просто правильно, она еще и закон написала. Это закон Митаба, так называемый. И обязаны измерять объем талии.
2: Талии?
1: У женщин, у мужчин, у всех сотрудников, да.
2: Да?
1: 84.
2: Всего-то оказалось... Объем талии. Таким образом, в Японии пытаются бороться с избыточным весом
1: именно
2: у сотрудников.
1: Так. Именно так.
2: Если объем талии не соответствует норме,
1: да,
2: сотрудника
1: да.
2: отправляют...
1: Курсы диетологии.
2: Совершенно верно. Привести себя в форму. Если это не помогает, тогда штраф.
1: Государству платят штраф.
2: Достаточно серьезный штраф.
1: Это серьезный штраф. Так вот, друзья.
2: Какая интересная культура в Японии. Метабо. А ты знаешь, есть такая древняя японская традиция «йо-па-и». По-японски звучит. Знаешь, что это означает?
1: Саша, а я к тебе хорошо.
2: Если ты положил глаз на японскую девушку, тебе она нравится, ты знаешь, где она живет.
1: То положи
2: ты должен
1: руку.
2: Проникнуть в ее покои ночью и предложить близость.
1: Я вспомнил.
2: Если она тебя принимает, тогда вы женитесь. Если нет... Ты уходишь во свояси. Но тут интересный момент. Чтобы тебя ночью, это древняя традиция, не приняли за вора и не пристрелили, ты должен быть в костюме Адама. И когда увидят тебя родители потенциальной невесты, бегающим таким образом по их территории, они скажут, ну это Константин свататься пришел. Вот такая традиция у них древняя.
1: И вот так вот по кустам в
2: удивительно.
1: Японии голые мужики
2: туда.
1: Скачут, если я правильно
2: пусть
1: понимаю.
2: Даже и тесты проводят роботы, очень интересно.
1: Слушайте, я не знаю...
2: Я все равно поеду туда.
1: Я не знаю, какие там традиции, конечно. Они специфические, экзотические. Но наша-то традиция тоже в силе. У нас впереди традиционная командная игра. Хотите принять участие? Нам надо два игрока. Все очень просто. Набирайте код Минска 017-363-1013 и пытайтесь прорваться к нам в прямой эфир и играйте с нами. Либо же, если отдыхаете, можете набрать Viber 8033-699-1021 слова «хочу» либо «плюсик». И тогда уже мы вас наберем и пригласим в командную игру, которая стартует через пару минут буквально.
2: Да, до встречи в командной игре.
0: Только наши люди заказывают в ресторане на главное блюдо котлету, а на гарнир к ней гуляш.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
4: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели «Турин-2» 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутикавто.бай».
6: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
7: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Вот сейчас мы узнаем, кто избранный, кто Нео, а кто обыкновенный. Покажет наша игра. Очень точная командная игра.
0: Наша игра.
1: Уже разделились, как конечно, атомы на две команды.
2: Да.
1: Одна команда у нас называется «Трудовики».
2: А вторая – «Кадровики».
1: Прекрасно. Да. В каждой команде по одному игроку, и каждый из нас будет своему игроку, специально натренированному, подготовленному человеку, объяснять значение слов. Он должен догадаться и назвать это слово. На все про все дается нам судьбой игрой 30 всего-то секунд. И вот за этот интервал времени нужно будет угадать как можно больше слов. Все очень просто.
2: Все
1: это
2: очень
1: квантовая
2: просто
1: физика.
2: Это не собеседование на вашу высокооплачиваемую работу, это для души. Хотя было бы неплохо, конечно, да?
1: Давайте познакомимся. На первой линии Александра из города Гомеля, учитель математики. Вот у кого все рассчитано.
2: Точно? Александр, у вас все рассчитано?
3: Да.
1: Здравствуйте, Александр.
2: Все ходы записаны.
1: Мы сегодня о работах говорим, которые были в жизни и меняли. Но я так полагаю, что если бы учитель математики, наверное, сразу после университета на одном месте, в одной школе только учителем работали, да?
2: А вдруг нет?
3: Ну, в разных школах, ну да, на одном месте.
1: Но учителем.
2: А слушайте, а Александр, а расскажите, а вы, может быть, у разных классов преподавали? Ну, знаете, вот там в младшей, в средней, там, не знаю, как-то.
3: Ну, только старшая школа, с 5 по 11.
1: А,
2: слушайте, там самое интересное.
1: Значит, с интегралами на «ты». Вы, да, Александр?
3: Да.
1: Ну, это прекрасно. А мне интегралы не давались.
2: Что такое интеграл?
1: Это не завод. На всякий случай. Интрига у тебя до конца этого воскресного дня. Что такое интеграл?
2: Пустота в моих глазах кричит о том, что я гуманитарий, Александр. Не обессудьте.
1: Ну, а я кто? Александра, выбирайте, в какой команде будете играть. Трудовики?
3: Трудовики.
1: Или кадровики?
2: Трудовики.
1: Трудовики? Я не расслышал просто.
2: Трудовики.
1: На уроке математики. А, что? Не слышу. Дневник дома забыл.
3: Трудовики,
2: да. Это ко мне, Александр. Я понимаю, что это Саша к Саше отправляется.
1: Да.
2: Ты мило-то как.
1: Сашки будут играть. Сашки. Давайте, будет. Александра, есть уточняющие вопросы? Как играем? Что, когда, где?
3: Нет, все понятно.
1: Все понятно. Учитель математики. Все, тогда погнали. У птиц это, чтобы летать, есть. И у самолета.
3: Крыло.
1: Да, в эту хрустальную емкость наливают вино.
3: Ваза.
1: Вино наливают. Можно, конечно, из вазы. Нет, по-другому. Я поднимаю свой, чтоб выпить за твое здоровье. Бокал, да. Несгораемый шкаф для денег в банке.
3: Сейф.
1: Этим перевязывают раны. Белый такой. Да, детеныш собаки, говорят, маленькая навсегда. Да. По небу плывут белогривые лошадки. Это?
3: Облака.
1: Когда выдавливают апельсин, из него течет?
3: Сок.
1: Победитель или герой всегда получает в награду это. Золотая, серебряная, бронзовая медаль. 8 слов. Это для первого.
2: Слушайте, для дебюта мое почтение.
1: Очень даже неплохо.
2: Было бы и 9, если бы не бокал. Вот если бы чуть-чуть быстрее.
1: А вдруг было... Александра привыкла пить вино из вазы?
2: Слушай,
1: мы же не знаем,
2: могу
1: это такое
2: понять,
1: тоже бывает.
2: Могу понять, да.
1: Это вам за смелость, авансом, Александра. Но мы же узнаем, как сыграет Дмитрий. Он из Могилева, и он мастер по карате.
2: Кто? Дмитрий, здравствуйте.
1: Мастер по карате.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: А как много вы сменили мастеров, прежде чем стали мастером по карате?
4: Троих.
2: Троих? Троих отправил, все.
1: Поэтому, Дмитрий, черный пояс.
2: Вот так вот.
1: Да, от халата жены.
2: От халата жены. Зато свой, зато хороший.
4: Да.
2: Дима, а вы часто меняли работу?
4: Нет.
2: Нет? А
1: смотри,
2: кем?
1: Как каратист отвечает, да? Да, нет, Кия.
2: Кия, да, Кия, да. Хорошо, Дим, давайте так. Вам сейчас придется сменить род деятельности. Какой бы вы ни были каратист, вы отправляетесь ко мне в команду, к кадровикам.
1: Да.
2: Надо будет поугадывать слова. Вы готовы?
4: Да, готов.
2: Ну тогда поехали. В это складывают продукты, когда идут из магазина. Это что?
4: Пакет.
2: Да. Из этого материала делают окна, зеркала и бутылки.
4: Стекло.
2: Да. На ней крутится колесо велосипеда или машины. Что это?
4: Ой.
2: Да. Им забивают гвозди, чтобы скрепить доски. Да. Круглое украшение носят на пальцы, бывает обручальное.
4: Кольцо.
2: Да. Белый порошок сыплют в чай, чтобы сладким сделать.
4: Сахар.
2: Да. В эту посуду наливают суп или борщ. Что это?
4: Тарелка.
2: Да. На этом транспорте Дед Мороз развозил подарки.
4: Сами.
2: Да. Растение, которое обжигает кожу.
4: Крапива.
2: Да, да, да. Ой, этим предметом. А я успел, этим предметом гладят одежду.
4: Утюг.
2: Утюг 11 слов.
1: Кия.
2: Кия.
1: Все, уложили
2: вот
1: на лопатку. Значит, смени трех мастеров, да?
2: Да, это
1: те
2: серьезно.
1: Даже до трех не дотягивали. Вот Дмитрий из Могилева, мастер по карате. Молодец.
2: Браво.
1: Александра, учитель математики из Гомеля. Спасибо за игру. Я надеюсь, что мы встретимся в следующий раз для того, чтобы улучшить результат. Правда?
3: Хорошо, да.
1: Спасибо. Спасибо за смелость. Дмитрий, ну...
2: Браво.
1: У нас... Вот, знаешь, есть музей «Поле чудес».
2: Да.
1: У нас доска почета командной игры должна быть, где наравне с Владимиром...
2: Так...
1: Будет еще и Дмитрий Красовац.
2: Не просто Дмитрий Красовац, а каратист Дмитрий.
4: Из Могилева.
2: Из Могилева.
0: Только наши люди считают настоящим отдыхом турпоход на 25 километров с 50-килограммовым рюкзаком. Реклама.
5: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
6: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
7: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176. Что для вас значит работа?
8: Когда просыпаешься утром с охотой.
9: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
10: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс». Наши песни –

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси полдень.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Масштабный городской праздник «Последний звонок» для выпускников школ столицы прошел накануне в Минск-арене в стиле шоу-круиза по волнам Минского моря. В нем приняли участие более 13 тысяч выпускников. А буквально через несколько дней у ребят уже начинаются заключительные испытания – 2 централизованных экзамена. Вузы в этом году ждут более 49 тысяч первокурсников, колледжи – почти 70 тысяч. Минск и Алжир запускают более 10 совместных проектов. Товарооборот вырастет до 500 миллионов долларов. В эти дни в Беларуси находится с визитом парламентская делегация Алжира. Гости посетят промышленные и сельхозпредприятия, культурно-исторические объекты. Беларусь поставляет в Алжир грузовики, тракторы и спецтехнику, продукты питания. Сегодня в Беларуси День славянской письменности и культуры. Дата 24 мая выбрана не случайно. В этот день православная церковь чтит память Мефодия и Кирилла. Они составили славянскую азбуку. В Минске ежегодно проводятся международные кирилло-мефодиевские чтения. В этом году они пройдут 25-26 мая. Дни Казани впервые проходят в Минске. Площадка у Дворца спорта с этого дня станет центром культурного и гастрономического знакомства со столицей Татарстана. Помимо этого пройдет товарищеский хоккейный матч, состоятся мероприятия в области образования и здравоохранения. Фестиваль продлится 3 дня.
1: Новости компаний.
0: В честь дня рождения сеть Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте Zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Финальные скидки весны в магазинах «Насенне». До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовые инструменты и товары для полива. За выгодными покупками в «Насенне» сайт msso.by, телефон 029-607-1324. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске и Могилеве до 24 тепла, в Бресте до 27, в Витебске до 23 и до 25 в Гомеле и Гродно. Кратковременный дождь возможен в Минске, Витебске и Могилеве.
1: Добрый день. Радио

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Работа, работа, перейди на Федота. С Федота на Якова, а с Якова на всякого.
2: Да-да, друзья, именно с этих слов начал свое собеседование на Радио Рок с Сашей Барским. Вот так вот.
1: И поэтому я здесь. Здравствуйте, дорогие наши. Доброго солнечного воскресного майского дня. Это Радио Рок и творческое объединение «Наши люди». Константин Дмитриевич Каштанов. Ох, как пошутил.
2: И Александр Владимирович Барский. Ох, как правду рассказал.
1: Да-да. Трудовая карусель сегодня у нас, так звучит емкая тема, но мы интересуемся у вас. Как часто вы меняли работы в своей жизни? По какой причине вообще это происходило? Что ж вам не сиделось? Не работалось на одном месте, дорогие мои. Какая у вас была самая интересная работа?
2: Да, а какое самое непродолжительное место работы у вас было? Мол, вы зашли, увидели всех присутствующих,
1: да,
2: и сказали, спасибо, ребят, до свидания, я в другую очередь. И вообще, как вы находили, может быть, новую работу тогда, и как, может быть, находите сейчас? Ведь времена-то поменялись, способы тоже поменялись. Присылайте все свои истории в наш Viber 8033-699-102-1. Кстати говоря, не по поводу работы, а по долгу все-таки сердца, наверное, и по зову сердца. Вот Елена, постоянная слушательница, к нам дозвонилась и сказала, ребят, такой красивый день. Вот пожелайте от меня всем-всем-всем нашим слушателям, и вам в том числе, хорошего дня. Елена, от вас всем желаю. Вот,
1: пожалуйста. Хорошо, что не промолчал. От этого мне гораздо веселее стало.
2: Вот, да.
1: Елена пишет. Другая Елена.
2: Другая.
1: А это та самая, кстати, которая нас в случае какого-то непредвиденного обстоятельства в жизни готова принять. Принять, сейчас
2: прекрасная
1: объясню, куда. Елена, та самая прекрасная, понимающая Елена, которая начинала свою трудовую деятельность сначала в детской инфекционной больнице города Минска. Но мы-то выросли уже, мы ж не дети.
2: Конечно.
1: Пришлось ее отмывать, так как иногда, как тогда ждала открытия, да, эта больница. Угу. Это были самые лучшие годы, где я проработала 19 лет врачом.
2: Ого.
1: Но было очень далеко добираться, более часа. Поэтому решила поменять работу, перешла ближе к дому. Вот куда принимать. Филиал наркологического центра. Вспомнил, какая Елена?
2: Да.
1: Проработала 17 лет в наркологическом центре.
2: Так.
1: Переехали подальше от дома, добираться 45 минут, но, вы знаете, построили новый центр у кольцевой дороги. Это для меня очень далеко. Я трачу на дорогу 1:20.
2: Ого.
1: И, вы знаете, не очень люблю этот путь. Работать можно, но из-за длительного времени и с приключениями туда добираться, вот... вынуждена подыскивать сейчас другое место работы, чтобы вот,
2: вот
1: поближе к дому было. Поэтому жду окончания контракта, чтобы сбежать. Как Елена? А кто ж нас принимать будет, Елена? Вы ж обещали.
2: Так нас
1: хлеб-соль.
2: Да, что им бы придумать? Слушай, такой опыт у человека, столько лет.
1: Вот смотри, Елена готова поменять место работы, хотя готова работать, потому что очень далеко, неудобно добираться.
2: Это
1: вы, Еленочка, еще в Москве не работали.
2: Вот, я хотел только об этом сказать, потому что у меня знакомые, которые работают в Москве, чтобы вы понимали, друзья, час-полтора добираться...
1: 2 часа, это нормально.
2: Да. Да, даже 1-2 часа добираться до рабочего места, это, в принципе, окей. Они работать начинают еще в дороге, Саш. Это правда в порядке вещей. Москва очень перегружена, конечно. И если ехать, особенно из Подмосковья...
1: Утешил. Елена, может, все-таки подумайте вот после этих утешительных речей Константина. Может быть, стоит еще и поработать?
2: Не, Елена, главное по душе. Вот не слушайте
1: Сашу. Нам так спокойнее будет работать.
2: Да.
1: Тоже. Вы работаете на своем месте, мы на своем. Да, выглядишь. Татьяна пишет. Здравствуйте, Таня. Я проработала 2 года пионер-вожатый.
2: Да.
1: Зафиксировал?
2: Да.
1: После окончания университета уже 30 лет работаю в одной школе. Зафиксировал. Ну а теперь в гимназии.

0: Что не так?
1: Александр, я вам потом расскажу эту веселую историю. Вам она точно понравится. Нормально, Александр?
0: Да, отлично, Константин.
2: Только наши люди пьют кофе перед сном, чтобы крепче спать.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Но далеко ходить не надо, мы здесь, рядом, вот в радиоприемнике так вместились, удобно, уютно. Константин Каштанов, Александр Барский, или в радиоприложении «Радиоплеер».
2: Ничего себе, мы маленькие.
1: Да, компактные весьма. Ну, а если вам далеко даже на работу ходить не надо, считайте, повезло.
2: Повезло.
1: Наверное. Хотя, с другой стороны, если ты живешь рядом с работой, то ты ничего, кроме работы, ты и дома не видишь.
2: Нет, Саша.
1: На работу 5, 10, 15, максимум, может, 20 минут.
2: Так это хорошо поспать можно. Мне так нравилось когда-то ходить.
1: А город посмотреть.
2: Дорогу. Какой город?
1: А запомнить остановки, следующая Кострычницкая. Сегодня мы обсуждаем вот трудовую карусель. Как часто вы меняли официальное место работы и по какой причине? Какая у вас была самая интересная работа? Где вы работали?
2: Да.
1: И запомнилось это надолго. Ну, а может быть, было какое-то самое непродолжительное место работы? Рассказывайте.
2: Присылайте все в наш Viber 8033-699-102-1. А мы с удовольствием это обсудим.
1: Обсудим. Аленка пишет. Аленка, да. Здравствуйте. Я HR-специалист.
2: Так.
1: Это human resource.
2: Да, это...
1: По-английски, как вам мой кантонский диалект? Это кадровик, проще говоря, кадровик.
2: Немножко кантонский, да.
1: Я не люблю все эти заимствования, а англицизмы. В общем, кадровик, Аленка, в одной крупной известной государственной компании. Настолько известной, что не будем называть. В общем, расскажу о самом коротком рабочем дне жизни моего кандидата.
2: Давайте.
1: Дело было, где-то 10 лет назад. Тогда при приеме на работу требовалось заполнять личный листок. Анкету, писать автобиографию, кто, что, откуда ты такой красивый взялся, что ты умеешь, да, кто твои родители.
2: Причем, насколько я помню, это надо было самостоятельно заполнять, это был кошмар, если честно, в бланках. Ты знаешь, сколько бланков давали таким, как я не родил?
1: Ну, надо же.
2: Ого-го.
1: Все-таки специалисты берут на работу.
2: Дело. Да.
1: Доверить ему ответственный участок. Может, сделать начальником транспортного цеха.
2: Ну, не диктант же писать, а.
1: В общем, принимаю на работу водителя.
2: Да
1: вот, как раз-таки. Судя по всему, я смотрю, а этот кандидат в водители ручку, которую пишет, в руки давно не брал. Или крайне редко держал. А тут надо мемуары при приеме писать. Но ведь не поможешь же, за него ж не напишешь. Правило,
2: да.
1: Человек должен сам писать. Во-первых, продемонстрировать свою мелкую моторику.
2: Конечно.
1: Свое грамотное письмо. Пусть даже и на старославянском, и на бересте. Но тем не менее. Значит так, я тут включаюсь в этот процесс, решил чуть-чуть вот ему помочь. Заполняли вместе с ним. Я сидела рядом и диктовала, что писать. Писали, где он родился, кто мама, папа. Писали вот несколько минут. На 21-й минуте, значит так, у Аленки все зафиксировано. Кандидат вот вперед. Со злостью так жестко швырнул ручку в стенку.
2: Так.
1: Ручка разлетелась на осколки. Скомкал бланки, кинул их в мусорку. Схватил свои документы, махнул на нас рукой, говорит, идите вы со своей работы. И убежал.
2: Ничего себе.
1: Вот она запомнила такого кандидата.
2: Слушай, ну вот бывают же ситуации. У меня просто у отца...
1: Может быть, Аленка, вот это заполнение собственноручной автобиографии и прочих каких-то анкет и кадровых листочков личных, да? Как раз-таки такой тест на выносливость, на усидчивость.
2: Да.
1: Стресс-тест
2: какой
1: называют,
2: ты водитель,
1: да.
2: Если можешь выдержать? Вот у меня у отца была совершенно иная ситуация.
1: Знаешь, когда водителю говоришь, водителю маршрутки, остановите вот на этой остановке. Это ты бабушке своей говорить будешь.
2: Нет, а ты представляешь, ты просишь его остановить вот на этой остановке, а он берет ручку, берет тебя как листочки и куда-нибудь.
1: Ну ты что, вот хорошо, что такие тогда, Аленка, вот как бы самоликвидировались.
2: Так вот, слушай, у меня история у моего отца абсолютно иная, в таком же ключе была. Давай расскажем.
0: Наши байки.
1: Выходите на сцену.
2: Ситуация. Мой отец, он водитель всю жизнь, водитель и до сих пор водитель, работает водителем в нашем военном госпитале. Кстати говоря, сегодня смена суточная. Удачи. Вдруг слушает.
1: Он слушает радио?
2: Надеюсь, вдруг слушает. Так вот, устраивался в большую государственную компанию. Устраивался водителем, водителем-экспедитором. Это была ситуация лет 20 назад. Ему выслали пакет документов, которые он должен был заполнить вначале от руки, а потом какие-то надо было еще электронно заполнить. Но все они были написаны на какой-то старой версии офиса.
1: Ну, на старославянском.
2: Да, считай так, разве что не береста. И в результате, что сделал мой отец? Мой отец очень дотошный человек. Он взял эти бланки, подогнал их под современные стандарты в электронном формате, распечатал образец, отправил HR-специалисту, потом отправил бланки документационные, которые надо было правильно заполненные, так, чтобы ничего не ползло. Короче, он полностью для HR-специалиста переработал анкету, сделал ее адекватной. Правда, по стандартам сделал, я ее даже перепроверял. Отправил, и знаешь, что ему после этого написали? Извините, вы нам не подходите, потому что мы ищем водителя все-таки.
1: Он же водителем работает.
2: А он же говорит, а я что туда устраивался?
1: Возит пациентов.
2: Да,
1: бережно, да, нежно. Да, можно сказать, пока везет, пациент уже исцеляется. Значит, он хороший водитель.
2: Но
1: значит,
2: представляешь,
1: он на своем месте.
2: Хватило усидчивости столько работы еще и не своей сделать. Вот так бывает.
0: Только наши люди знают, что лето может прийти с опозданием. А вот осень всегда так пунктуальна.

0: Реклама. Зіка представляє новую коллекцию ювелирных упрыгажэнняў «Яскрава». У коллекции упрыгажэнні со срэбра, натхненные родными символами. «Яскрава» — это сучасный погляд на белорусскую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню и с пяшчотай ставіцца до своей радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Подрабязней на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня.
0: Я. Подробязней на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр. Огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических.

0: 9 лет в сельском хозяйстве. С 1984 года. Начинала, кстати, не по специальности, что интересно, а затем, ну, любимая агрономия. Хлеб всему голова. И земля-матушка, которая нас кормит. А сейчас уже, конечно, на заслуженном отдыхе. Низкий поклон работникам сельского хозяйства, тяжелого и неблагодарного порой труда. Жанна, лучше бы и не смог сказать. Полностью согласен. Низкий поклон. На самом деле, Саш, давай будем
1: честными. Это был наш радиоспектакль «Хлеб всему голова».
0: И земля, матушка, спасибо. Низкий поклон всем, кто нашел свою работу по призванию. И, соответственно, ни дня не работал, а делает мир лучше. Вот спасибо вам огромное, ребята.
1: Что значит «ни дня не работал»?
0: Ну, потому что они отдыхают, им кайфуют, им хорошо.
1: Да.
0: Что?
1: Сергей написал, что до работы рекорд 38 секунд.
0: 38 секунд человеку до работы.
1: Завидуем молча.
0: Браво, да, конечно.
1: Ну, а сейчас я предлагаю и Сергея, и Жанну, которая с нами не согласна. Тоже хорошо, это нормально. Вот это здоровая реакция нашего слушателя. Посетить одно очень видное место.
0: Какое?
1: Его все знают.
0: Где?
2: Барахолка.
1: Когда ты уже запомнишь, Константин?
0: Ну, это наша, само собой.
1: Эфирная забава. Пытаемся угадать предмет, штуковину, вещицу, которую некто Александр с загребущими руками нашел на этой самой барахолке. Вот сейчас так немножко прихвастнув, расскажет, да-да, но кратенько, завуалированно, чтобы держать интригу. Вот что это за предмет. Ну, а наши люди по ключевым словам попробуют угадать. Представить сначала этот предмет в своем воображении богатом, да, но а затем угадать, прислав свою версию к нам в Viber.
0: 8-0-33-699-102-1. Сегодня у нас воскресенье, май подходит к концу. Александр, даю вам редкую возможность. Вот выберите. Вот кого мы пригласим как победителя? Какой правильный ответ заслуживает того, чтобы оказаться в прямом эфире?
1: Сейчас
0: радио
1: проверим в действии известную методику индейцев майя.
0: Да-да-да-да-да.
1: Они очень любили месяц май. И считали, что он у них по календарю пятым по счету идет. И чудесным образом наш календарь с маем месяцем совпадает с календарем мая, тоже пятый по счету. Пятый, кто
0: так
1: правильно...
0: Что, тоже индейцы?
1: Спросил и ответил. Извините, что издалека начал, из-за печки. Пятый, кто будет с правильной версией к нам в Вайбере, пришлет ее, тот появится в нашем эфире.
0: Хорошо,
1: пообщаемся, побеседуем, поздравим, коронуем, можно сказать. Главным сообразителем этого часа будет.
0: И дадим возможность пройти собеседование на победителя.
1: Послушаем любимую песню,
0: конечно,
1: нашего победителя.
0: Человек. Да, само собой. Ну что там, не томи, интересно.
1: А вот это продается в Гомеле. И это продает Геннадий. Все на Г. Заметь, Гомель, Геннадий. Хорошо. К созданию этого агрегата приложил руку известный итальянский ученый. Кстати, тоже на «Г». Вот совпадение такое. И это случилось в самом начале 17 века. Есть мнение, что эту штуковину, вот этот самый «Г», буквально подсмотрел у голландских моряков.
0: Тоже на «Г».
1: Но записал на свой счет. В середине 18 века один австрийский мастер уже по имени, извините, Кристоф, предложил обществу компактную версию этого устройства. Теперь этот прибор используют военные, охотники, рыболовы, любители природы. И он пригодится даже в театре, на концертах и спортивных мероприятиях. Эта штуковина позволит открыть глаза на то, что от них скрыто, прямо не сходя с места. Да-да, Костя, прямо не сходя с места. Прорезиненный корпус именно этого агрегата защищен от ударов и пыли. Ну так, на всякий случай.
0: Понятно. Мало ли, в театре пыль.
1: Полезная штука, кстати, у меня есть. Но можно купить еще одну для товарища. Стоит эта штуковина 175 белорусских рублей. Что нашел, что хочу купить на барахолке.
0: Интересно, присылайте свои версии в наш Viber 8033-699-1021. Ну и поскольку Александр хитроумными рассказами вывел, что мы все-таки немножечко и индейцы, они уважали май, пятый месяц, значит, пятый, кто правильно ответит.
1: Поэтому их назвали майя.
0: Пятый, кто правильно ответит, попадет сегодня к нам в прямой эфир. Ждем вашей версии, друзья.
2: Только наши люди умеют полностью потратить зарплату, еще ее не получив.

0: Ради тебя. Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44.
3: В ОМО с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМО. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМО.бай.
4: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
5: Где обменять авто? Сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутикавто.бай».
0: Радио «Рокс». Наши песни.
6: Помнишь вечер, август месяц, много лет назад? Песни под гитару до утра.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Вернемся в нашу барахолку.
2: Вернемся.
1: Здесь вопрос еще, на который нужно получить однозначный ответ, но наш Вайбер уже прекращает прием ваших смелых предположений, что это за штуковина. Да. Значит, к созданию этого агрегата однажды приложил руку известный итальянский ученый на Г. Все, как ты любишь, Константин.
2: Гоги.
1: И случилось из Грузии. И случилось это в самом... Гоги из Грузии итальянец, да?
2: Да, конечно.
1: И случилось это в самом начале 17 века. Есть мнение, что вот эту штуковину, вот этот самый ученый из Италии, Гоги из Грузии и Наге, да. Он буквально подсмотрел у голландских моряков. Только красной нитью буква Г проходит.
2: Буква Г, да, да.
1: В середине 18 века один австрийский мастер, вот тот он уже выбивается из этой, из этого пазла, по имени Кристоф, предложил обществу компактную версию этого устройства. И все остались довольны. И теперь этот прибор используют военные. Охотники, рыболовы, любители природы. Он пригодится вам в театре, чтобы что-то там вот увидеть, скрытое, казалось бы, от вас. На концертах, на спортивных мероприятиях. Эта штука позволит открыть глаза на то, что от них скрыто, прямо не сходя с места.
2: Именно
1: так. Так и чудо какое-то. Прорезиненный корпус именно этого агрегата, который нашел, защищен от ударов и пыли, надо брать, Константин. Тем более, что он стоит 175 белорусских рублей.
2: Потянем. Немалая сумма, но можно потянуть, это правда, да. Варианты были разные в основном, правильно, но были и интересные. Вот смотри, лебедка это. Лебедка в театре нужна, знаешь, чтобы нерадивого актера поймать и объяснить ему быстренько, притянуть за лебедочку.
1: А, вот так ваша фантазия.
2: Да, объяснить,
1: фантазия.
2: Что понял. Играем не так. А подзорная труба, вот это уже где-то по логике поближе было.
1: Потому что ученый из Италии, он грузинский, Гоги Наге, приложил руку к этому.
2: Хорошо, компас. Как вам такая версия?
1: А почему не компас?
2: Потому что компас. Вы в моря ходили?
1: Плавали, знаем.
2: Узлы видали.
1: Что еще было из необычных монокль, таких предположений?
2: Монокль, но это очень рядом. На самом деле даже мангала сегодня не было, потому что наши люди, кажется, догадываются, у каждого есть эта штука. Но пятым сегодня правильно ответившим стал Юра. Заходит с этой вещью, разглядывает и тебя, и меня через эту вещь. Даже не побоюсь этого.
1: И не побоялся нас разглядеть. Юрий, здравствуйте.
3: Добрый день, добрый.
1: Здравствуйте, Юра. Ну, скажите всем, чтобы все знали, что я нашел на барахолке, и вы угадали пятым сегодня. Это?
3: Ну, это очень такая интересная вещь, особо по советскому пространству. Вообще, как бы было не купить и не найти. Это наш горячо любимый бинокль.
1: Бинокль, конечно. Да, вы знаете, у меня в детстве был сначала детский, потом театральный.
2: Так.
1: Бинокль, но, конечно, хотелось бы такой вот, как у настоящих военных, чтобы все увидеть, прям не сходя с места. У вас был, Юра, бинокль?
3: Вы не знаете, нет, у нас был, наверное, калейдоскоп, такой детская игрушка, знаете, смотришь, у него там какие-то стекляшечки, вот что-то такое. А эту вещь, конечно, да, ее, ну да, в то время, наверное, только у военных и было.
1: И сейчас нету у вас бинокля?
3: Не, сейчас нету, да, сейчас тоже нет.
1: А как вы тогда в окна подсматриваете?
3: А я в частном доме живу, у меня тут все заросло кругом деревьями.
2: Он только свои окна и видит, ты понимаешь?
3: Да.
2: Хорошо Юра устроился.
1: Да нормально, Константин, все. Юра, хорошо. Бинокль сегодня мы покупали, вы угадали. Давайте тогда, поскольку я такое уникальное предложение

0: вам, как победителю сделал, любимую песню вашу кому-нибудь посвятим.
1: Ну, давайте нашему прекрасному полу, нашим белорусским женщинам, все-таки, как бы там ни говорили мужики, но все-таки на их долю как-то больше ложится. Давайте будем к ним трепетны, любить больше, ну, уважать, ну, и баловать.
2: Золотой человек.
0: Смотрите, даже можно невооруженным глазом рассмотреть всю истинную природу женщин.
1: Ну, да. Что ж делаешь? Такой наш мир.
0: Зачем Юрию бинокль, если он и так женщину насквозь видит.
2: Слушай, я даже боюсь себе представить, у Юры, наверное, тайных поклонниц. Вот после одного этого предложения...
0: Семейный холост, Юра.
2: Все.
1: Нет, семейный. Мне уже далеко за 50.
0: Такие юрики, как он, на дороге не валяются. Спасибо за игру. Всех остальных также благодарю за сообразительность. Ну, немножко припозднились, может быть. Ну, пятым не оказались. Это не беда.
3: Только наши люди с радостью в понедельник спешат на работу, чтобы отдохнуть от выходных.
0: А песня-то какая? Для женщин. Для красивых женщин. А некрасивых не бывает. Это, кстати, Миша Шуфутинский утверждал. Но петь, парадокс, будет Александр. Да, по фамилии, не смотри на нее так, Добронравов. Песня так и называется. «Красивые женщины, милые дамы, для вас».

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788. Сайт lotos-vitebsk.by.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на работа.бай.
10: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
11: Радио «Рокс». Наши песни.

0: пути.
1: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
2: Мы сегодня, друзья, обсуждали трудовые карусели. Вот как часто вы меняли работу и по какой причине? Какая у вас была самая интересная работа? Какое самое непродолжительное место работы? Да и вообще, как в современном мире и как тогда вы искали себе новую работу? Вот все истории принимал сегодня наш Вайбер. Истории огромное количество. Спасибо большое за активность. Еще парочку, я думаю, успеем озвучить.
3: Да, совершенно верно. Все бегут на работу. А вот за кем-то и работа бегает. Это вот как? Ольга прислала сообщение. Живу, значит, в Борисове. Так. Почти 20 лет отработала по специальности. Работала в охране труда, ведущим инженером.
2: Так.
3: Ну, не хотелось мне идти на пенсию. Работала. И вот через 6 месяцев как-то меня пригласили, когда уволилась, на такую же работу, но на другое предприятие. Я сразу же согласилась. Работа в охране труда, ведущим инженером, мне хорошо знакома. Правда, коллектив другой, своеобразный, но ничего страшного, я быстренько сработалась. Вот ровно через 2 года меня сманивает мой бывший коллега, главный инженер, так, на работу в другую организацию, в город Жодино. Опять-таки по специальности. Но были сложности, я справилась, ничего страшного. В общем, решила, что все, хватит. По возрасту надо уже и отдохнуть, честь знать. Поработала, Ольга, отдохни. И подаю заявление на увольнение. Но не прошел месяц, меня снова приглашают на работу.
2: Так.
3: По специальности.
2: Да,
3: работа,
2: ну,
3: бегает,
2: так, слушайте,
3: за Ольгой.
2: Хорошо.
3: Ну, в общем-то, учитывая возраст, я решила отказаться.
2: Так.
3: На собеседование. Почему-то отказавшись на собеседование, со мной поехал, как бы вы думали, кто?
2: Кто?
3: Мой муж.
2: Поддержать.
3: Мой муж. Вот здесь не я выбирала, а меня выбирали. Условия хорошие во всех отношениях. Доставка на работу и обратно служебным транспортом.
2: Ничего
3: себе. Можно даже, ты понимаешь, в горизонтальном положении передвигаться. Муж сказал, однозначно соглашайся, хорошая работа, условия потрясающие. И вот что вы думаете, мне отдыхать давно пора, а я все работаю и работаю, работаю, работаю, и не отпускают меня. Ольга, потому
2: слушайте,
3: что месте, вы хороший специалист.
2: Конечно,
3: и это
2: конечно
3: видят те люди, которые вас приглашают. Работа, да, находит меня, а не я работу. Чтоб мы так жили.
2: Чтоб мы так все жили. А вот история у Генриха. Тоже, знаешь, очень правильная такая, сильная, я бы даже сказал, пишет Генрих. Знаете, друзья, в 76-м году я закончил мореходное училище и по распределению попал в Архангельский траловый флот, в котором отработал до 2013 года. В итоге 37 лет. Побывал в 3 океанах, 17 морях, 24 странах мира. Пересекал экватор. Проходил крещение при пересечении экватора на судне.
3: А там же нужно... Раньше традиция была, с борта корабля прыгали в воду, купались.
2: Да.
3: В экваториальной зоне.
2: Да. И на самолете. О чем свидетельствуют дипломы. Проходил Панамский канал. Был на земле Франца
3: Иосифа.
2: Здесь
3: земля Франца Иосифа.
2: Прошу
3: я
2: прощения,
3: знаю эту землю.
2: Здесь опечатка, да. И на островах Шпицберген.
3: Шпицберген.
2: Профессиональный рост от матроса до начальника радиостанции, помощника капитана по радиоэлектронике. И считает Генрих, да, в конце концов, что жизнь удалась.
3: Ой,
2: единственное,
3: Генрих,
2: на что Генрих не ответил, земля-то плоская или круглая по итогу?
3: Я вам завидую. Слушай, столько повидал, я вот об этом мечтал только в детстве, глядя на карту. Думаю,
2: так а чего, Саша?
3: Стану большим. Нет, я методично закрываю некоторые участки планеты Земля, путешествую. Но вот Генрих, смотри,
2: надо было в море сразу.
3: Прям как в рассказах Сенкевича, морские рассказы. Потрясающе. Вот Наталья пишет, время еще... Нет времени.
2: А как хочется? А сколько всего еще,
3: Наталья,
2: да?
3: И, знаешь, с красным дипломом, портниха, женскую одежду шила когда-то. Потом работала дежурной пульта управления.
2: Так.
3: Охраняла квартиры и магазины, чтобы
2: серьезное
3: мы спали
2: дело
3: спокойно. Да. И покупали спокойно в магазинах. Вот. А потом продавцом в Ждановичах работала 80 лет. Затем опять швеей.
2: 80 лет?
3: 8 лет.
2: А, мне показалось.
3: А потом вот...
2: Да-да-да.
3: Вот получает удовольствие уже. 8 лет тоже где-то работает. Находить работу надо по зову сердца. Просто надо чувствовать душой, что вот это твоя работа, чтобы она была как хобби. И идти туда надо, Костя.
2: Как?
3: С радостью.
2: Вот.
3: А с работы?
2: С гордостью.
3: И с зарплатой. Зарплату, товарищи, еще никто не отменял.
1: Анекдот.
3: У меня сегодня, знаешь, вот такой вот анекдот, может, даже классический.
2: Ну, давай.
4: Бэрримор, посмотрите, что за птицу я сейчас подстрелил на охоте.
3: Это овсянка, сэр. Да что ж ты будешь делать-то?
2: Все так просто.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
0: Скидки – это прекрасно. А скидки плюс бонусы – еще лучше. Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
3: Самое время прощаться, мне кажется, Константин. Самое уже реклама время. Нам об этом намекает. Любим поболтать.
2: Конечно. Еще как, да, с нашими языками. Людьми-то всегда-то, конечно.
3: Спасибо за активность. Сегодня очень много сообщений было по теме, по работе. Кто-то менял, а кто-то 45 лет на одном месте отработал.
2: А кто-то, как Генрих, весь мир увидел. Слушайте, это такая романтика.
3: Работа как хобби.
2: Работа как мечта.
3: Спасибо вам. Я вернусь к вам. Вернешься? Я не улетаю, не убегаю, куда же я денусь-то? Через час в рамках народно-поздравительной программы мы услышимся. Был бы повод, ну а Константин?
2: Нормально, что, Константин? Александр. Вот что я тебе скажу.
3: Да все отлично, Константин.
1: В Беларуси час дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. В Минске проиндексировали чеки жилье. Решение Мингорисполкома вступает в силу сегодня. Один из основных пунктов касается индекса роста стоимости строительства жилья, показатели, на основе которого корректируется номинал чеков. Теперь он составит 42,505. Ранее значение равнялось 45,310. Этот индекс ежеквартально рассчитывается для граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Белорусские грации выступят на чемпионате Европы в Болгарии с национальной символикой. Исполнительный комитет Европейской федерации гимнастики снял все ограничения с белорусских и российских спортсменов, сообщает Белта. Решение вступает в силу сегодня. Ближайшим стартом, на котором наши грации выступят с национальной символикой, станет чемпионат Европы в Варне с 27 по 31 мая. А сегодня тремя матчами завершится 9-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Программа начнется в Мозыре, где Славия примет Батэ. В активе хозяев пока 10 очков, и это 11-я строчка в турнирной таблице. А вот борисовчане 14-е на позиции стыковых встреч. Следом барановичи примут Немана, Минская Динамо и Днепр закроют программу тура. В Гродненской области с этого дня по 26 мая пройдет командно-штабное учение под руководством зампредседателя облсполкома. Как сообщает Белта, маневры – часть планового учебного сбора территориальных войск Лидского района. В них примут участие военнообязанные, призванные из запаса, сотрудники органов внутренних дел, добровольцы народного ополчения. Нестабильная с похолоданием погода ожидается в Беларуси в конце мая. В последнюю неделю весны не обойдется без дождей, гроз и порыва ветра, рассказал синоптик Дмитрий Рябов. Так, в четверг ночью будет не больше плюс 9, днем от 9 по северу до 14 тепла по югу.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царское.by или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Финальные скидки весны в магазинах «Насенне». До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовые инструменты и товары для полива. За выгодными покупками в «Насенне» сайт msso.by, телефон 029-607-1324.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске и Могилеве до 24 тепла, в Бресте до 27, в Витебске до 23 и до 25 в Гомеле и Гродно. Кратковременный дождь возможен в Минске, Витебске и Могилеве.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

суета, каждый день я куда-то спешу. За делами забыл про весну, я весну пропустил. Не успею прийти, и уже ухожу. И не сплю я, и все надоело, и нет больше сил. Но стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

0: Реклама.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.BY. Агрофильтр – сила в каждой детали.
7: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик авто бай».
4: «Бест клиник» в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. «Бест клиник» в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
5: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия. Неслужебный роман. В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ Минск. Начало в 19.00. 16+. Организатор — Государственное учреждение Культурно-просветительный центр Управления делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
1: Радио «Рок».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 2 часа дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Сегодня в Беларуси отмечают День славянской письменности и культуры. Дата 24 мая выбрана не случайно. В этот день православная церковь чтит память Мефодия и Кирилла. Они составили славянскую азбуку. В Минске прошел крестный ход, посвященный памяти святых. Шествие началось от Свято-Духова кафедрального собора и проследовало к Минскому замчищу. В нем приняли участие представители духовенства, общественных организаций, учреждений культуры, студенческой молодежи, а также верующие. Водители с понедельника должны ездить днем с включенным ближним светом фар либо дневными ходовыми огнями. Делать это надо будет по 5 июня. У школьников начинаются летние каникулы. Дети больше времени будут проводить на улице, кататься на велосипедах, на средствах персональной мобильности. Повышается риск ДТП. Свет фар должен сделать машину заметнее. За нарушение требования штраф до 3 базовых величин. В Беларуси на дорогах появятся светофоры с искусственным интеллектом. В Бресте сегодня запускают пилотный проект. Такой светофор будет работать на одном из самых загруженных перекрестков города. Система в режиме реального времени получает данные от камеры датчиков, анализирует количество транспортных средств на дороге и при образовании затора сможет самостоятельно продлить действие зеленого сигнала. Знакомство для студента обернулось интим-шантажом. 18-летний парень одного из столичных вузов в чат-боте познакомился с девушкой, которая прислала ему фото интимного характера. Парень отправил свое. Спустя некоторое время у студента потребовали заплатить за то, чтобы его интимное фото не попало в соцсети. Парень перевел шантажистам 570 рублей, но угрозы продолжились. Он обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело.
1: Новости компаний.
0: Финальные скидки весны в магазинах на сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовые инструменты и товары для полива. За выгодными покупками в на сенне сайт msso.by, телефон 029-607.

0: 13-24.
1: Погода.
0: Сегодня местами по стране ожидаются грозы и до 23-27 тепла. Завтра ночью Белгидромет обещает от плюс 8 до 13, днем от 20 до 25.
1: Доброго дня! Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Да-да, здравствуйте. Весна нарядная, да, во всем своем великолепии. Ну а ждем лета, конечно, готовимся к пляжному сезону, вот через какую-то недельку все случится. Ну а пока равнение на Рокс. С этого мгновения мы с вами всецело отдаемся радостям личного календаря. У микрофона Александр Барский, приветствую вас, друзья мои. И предлагаю разделить вашу радость счастливых мгновений личной жизни со всей страной. Будем радоваться, поздравлять, передавать приветствия и отправлять кому-то даже комплименты изящные. Но для этого у нас есть все самое необходимое. Это хорошие душевные песни, добрые слова, ну и народно-поздравительная программа «Был бы повод». Подключайтесь. Вот все ваши прелести жизни уже можно отправлять в виде сообщений в наш эфирный вайбер Рокса 8033-699-102-1. Помечайте. 699-102-1. Находите поводы, вспоминайте, собирайтесь с мыслями, словами, активно пишите к нам в программу, не забывайте указывать ударение в фамилиях людей, которых поздравляем. Кстати, сами фамилии тоже не забывайте указывать. Ну и пожелания излагайте свои искренне в прозе. То есть без стихов. Через несколько мгновений я вернусь, ну и начну программу «Был бы повод». Всем доброго, приятного воскресного дня в нашей компании. Пока же слово Эдуарду Изместьеву. Просто неземной.

0: созданы друг для друга. Радио Рокс.
1: Она неземная, ну а мы займемся сейчас вполне земными приятными делами и будем поздравлять. Передавать приветствия. Все это в программе «Был бы повод». С этого мгновения я с вами ближайшие два часа практически. 8-0-33-699-102-1. Пишите сюда. Ну вот, уступаем дорогу барышне. Сергей пишет. Сергей, привет. Потрясающее поздравление, мне кажется. Тут даже и все жизненные этапы изложил именинницы. В общем, спешим поздравить сегодня с важным праздником. Дело в том, что ровно 70 лет назад в многодетной семье Анны Иосифовны и Николая Владимировича Михалевич, это в деревне Щучебор, что на Гродненщине, в общем, родилась светловолосая девочка. Думали, как назвать. Решили, назовем Людкой. Хорошее имя, и девочка хорошая. Там же Людка закончила школу, получила свое первое образование, между прочим, медсестры. Закончила медицинское училище, познакомилась и вышла замуж за красивого, замечательного парня, которого звали Вовка. Володя, значит. Володя Пайтенко. Ну и уехала вслед за ним, все-таки любит же, жить на Брещину. Кстати, эта пара замечательная в этом месяце отметила свой золотой юбилей. Родились сын, дочь. Наша юбилярша вот резко решила поменять свою профессию. Закончила Брестский педагогический институт по специальности русский язык и литература. Работала заведующей детским садом, учителем, заместителем директора школы. Всегда имела почет и уважение от коллег, детей, родителей.

Бог хранит вас и ваш дом от всех тревог и печалей, а в доме пусть всегда царит любовь, согласие, теплый семейный уют. Пусть сердце твое всегда будет наполнено миром, верой и светлой надеждой. Ну а мы тебя очень любим и ценим за твое активное участие в нашей жизни, за твою доброту, за твою заботливость, за твое внимание к нам. Ну, замечательный человек, золотым сердцем. Вот это оценили и уважают, и любят родные Галина, Петр, Елена, Сергей, племянники Вадим, Кирилл с семьями. Но и к поздравлению присоединяется, конечно же, дочь Татьяна, зять Вадим, сын Олег, невестка Ольга, внуки Анастасия, Павел, Богдан, Карина. Какой хороший человек, столько людей добрых поздравляет. Присоединяемся и мы вместе с Русланом Швыдченко. Вы же не против, Людмила Николаевна? С днем рождения! С годовщиной семейной жизни, с золотым юбилеем. Эта песня для вас, как подарок. Красота!

0: Наши песни о главном. Рокс. Жизнь и лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Некоторое время назад имел неосторожность признаться на всю страну, что на досуге рассматриваю аватарки наших слушательниц, прежде всего в Вайбере. Ну и вот еще одна прелестница пишет нам. Приятно, что у нас есть такие красивые слушательницы, пополняет коллекцию наших эфирных прелестниц. Это Юлия. Юля, здравствуйте. Спасибо, что с нами. У Юли есть повод, поэтому и пишет. Хотим поздравить любимого папочку, мужа и зятя. Для кого-то Дмитрия Владимировича Татаринова с днем рождения. Поздравляем все дружно.
2: Поздравляем!
1: Димка, дорогой наш, в этот замечательный праздничный для всех нас день мы хотим поздравить тебя с юбилеем. 55 лет. Прекрасная дата. Это не просто цифра, а целая жизнь, полная достижений, радостных моментов, но уже и жизненной мудрости. Ты знаешь, Димка, ты замечательный папа. Ты прекрасный, любящий муж, заботливый зять. Твоя поддержка и мудрые советы вот всегда были для нас очень важны и для нас являлись всегда опорой. И мы ценим твои...

0: твою доброту, твой юмор, твое умение находить радость, ну, казалось бы, в простых вещах. И поздравляю тебя от всей души, от всего сердца, Димка. Или Дмитрий Владимирович, уже так серьезно. Желаем тебе здоровья крепкого, счастья, благополучия. Пусть каждый день приносит новые возможности, радостные, яркие, интересные моменты, чтобы мы вместе радовались этому. Ну и мы гордимся тем, что ты есть в нашей жизни. Спасибо тебе за все. С любовью, теплом, твоя любящая семья. Дмитрий Владимирович, счастливый человек. Сегодня отмечает свой жизненный праздник в кругу самых близких, приятных людей, дорогих сердцу. Есть, вы знаете, такое ощущение, что вам уже ничего не надо, у вас уже все есть. Поэтому сохраните то, что есть, берегите себя и свою семью. Вот, по-моему, вот о такой семейной идиллии спел песню Михаил Шуфутинский. Я или мы вместе с семьей хотим вам ее подарить. У меня есть ты, у тебя есть я.
1: Старой пленкой любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: У меня есть ты, у тебя есть я.
1: Реклама.
2: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
6: Радио Рокс.
7: Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «7 карат».
8: Только 3 дня с 22 по 24 мая. Браслет-талисман с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей в 7 карат. А также скидки до 75% на украшения с камнями и комфортная оплата в рассрочку. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно. Подробности по телефону +375 29 689 77 78 или на сайте 7карат.бай.

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Hasta la vista, baby. Я вернулся, как и обещал. Программа «Был бы повод» продолжается. 8033-699-1021, номер нашего неустанного вайбера. Пишите сюда. Приветствия, поздравления, комплименты, признания в любви. Елена пишет. Есть повод. Хочу поздравить Оксану Визгин. Это моя замечательная мамочка. Я поздравляю с днем рождения.
3: С днем рождения!
2: Мамуля, дорогая, золотая моя, в первую очередь я желаю тебе крепкого здоровья, исполнения всех желаний, счастья и долгих лет жизни в радости и в достатке. Пусть все невзгоды обходят тебя стороной, по пустякам не надо огорчаться, лишний раз не нервничай, все будет хорошо. Я безумно люблю тебя, ценю, уважаю вот за все. Ты самая родная, самая близкая, самая незаменимая, золотая моя. Спасибо тебе за жизнь, за воспитание. Ты самая лучшая. Дочка, зять и дети. Поздравили вас, Оксана. Лариса пишет. Я тоже от всего сердца хочу поздравить на всю страну мою любимую мамочку Ольгу Сергеевну Нарушевич. Мамуля, я поздравляю тебя. Пусть я знаю, какая ты замечательная. Поэтому желаю тебе крепкого здоровья. Береги себя, пожалуйста. Живи долго-долго. Счастья тебе, любви, красоты. Ну, если можно, для моей самой лучшей мамочки Ольги Сергеевны самую лучшую песню. Лариса, будем соображать. На всех. А вот Алекс пишет. Вот Алекс следит за каждым словом и фиксирует все. Александр Владимирович, здравствуйте. Привет, Алекс. Вы сегодня сказали, что день кадровика. Ну, Алекс, мне календарь об этом сказал, а я всего лишь передаю. Нет, отмазаться не пытаюсь, все правильно. Сегодня день кадрового работника. И вот пишет Алекс, знаете что? У моего любимого кадровика с 30-летним стажем получается сегодня что? Профессиональный праздник. Алекс таки, да? Давайте поздравим. А зовут моего любимого кадровика, который прекрасно разбирается в кадрах, Анна Ивановна Лунович. Желаю тебе быть любимой, желанной, неотразимой, головокружительной. Анечка, здоровья тебе, удачи, достатка, исполнения самых заветных желаний. Ну и давайте поздравим мою любимую Анну Ивановну кадровика с 30-летним стажем любимой песней Игоря Киберева «Белый лебедь». Поймал меня на слове, Алекс. Ловите тогда и птицу белую. Игорь Киберев, для вас. Получайте удовольствие. Анне Ивановне привет.

0: хорошо там, где мы. Рокс.
1: Был бы повод.
2: Людмила пишет. Здравствуйте, Людмила. Хочу на всю страну, потому что человек хороший, поздравить дорогого зятя Сергея Бусел. Это фамилия такая. Сегодня Сережка отмечает свой очередной день рождения в кругу близких людей, проверенных временем, разными обстоятельствами. Сережка, дорогой, я поздравляю тебя, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов на работе, стабильности, процветания. Хорошо будет тебе, хорошо будет и дочери. Ну, спокойного тебе состояния, пусть будет легко на душе. Я очень рада, что у моей доченьки такой внимательный, верный, заботливый, понимающий муж. И отец хороший. Спасибо тебе за твою заботу, за любовь, за бережное, внимательное отношение к Маринке и к деткам. Вы замечательная семья. Я очень рада. Пусть твоя жизнь, Сережа, складывается самым наилучшим образом, и пусть в ней будет побольше поводов для искренней улыбки и радости. Радуемся этому празднику. Счастья тебе и всего самого наилучшего, Сережа. С днем рождения. А вот с уважением, пишет Людмила Владимировна и ее семья. Если с уважением, значит, тоже человек хороший. Сегодня день рождения отмечает, о, как и говорил точно, очень хороший человек Сергей Анатольевич Левчик. Мы его сейчас, вы знаете что?
3: Поздравляем!
2: И даже Сергей Анатольевич не сопротивляется. Хотим пожелать всего самого наилучшего. А в это все самое наилучшее, Сергей Анатольевич, Людмила Владимировна и ее семья с уважением вкладывают здоровье. Причем обязательно крепкого. Благополучия, безусловного. И мира на всей земле. Ура, товарищи! Ну, а также добра желаю. Вы знаете, Сергей Анатольевич в рейсе. За рулем. Но, конечно же, слушает радио «Рокс». Ему приятно будет услышать хорошую песню, как музыкальный подарок. А завтра у него отпуск. Вот наступает прекрасная пора, когда можно будет перевести дух, подумать о чем-то важном, о приятном и уже без отрыва, как говорится, от производства слушать радио «Рокс». Ну а сейчас давайте... А нет, вот еще есть приветствие. Ольга Литвинова, чуть не пропустил, пишет. Здравствуйте, Оля. Я хочу передать приветствие моему любимому мужу Александру Шатравскому. Он трудится на даче, всегда слушает радио «Рокс». Давайте его поприветствуем так, чтобы трудился еще лучше. Как говорится, Александр, пятилетку в 4 года. Уж постарайтесь, для вас и песня будет хорошая. Дорогие мои, Александр, Ольга и все остальные. Эта песня так называется.
4: Судьбы в рукаве

0: Реклама.
1: В ОМА с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутикавто.бай».
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Радио «Рокс».
6: Наши песни.
7: Жил-был художник один.

0: лучшие песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: Ну, есть такие, кто влюблен всерьез и надолго. Таких очень много. Слушают Радио Рокс. Программа «Был бы повод». 8033-699-1021. Напомню, номер нашего неустанного вайбера. Он принимает все ваши приветствия, поздравления в адрес близких людей. Вот Светлана пишет. С днем рождения хочу поздравить на всю страну племянницу свою. Замечательную. Зовут ее Наташка. Наташка Купрейчик. Дорогая моя, желаю тебе оптимизма, радости, солнечного тепла всегда, любви, удачи, улыбок, ну и всегда быть самой счастливой, любимой мамой для своих детей. Все будет хорошо у вас. Ирина из Минска пишет. С днем рождения на всю страну поздравляю коллегу из города Гродно, Татьяну Багерила. Танечка, вот крепчайшего здоровья тебе решила пожелать. В точку. Лишним никогда не будет. Позитивного настроения всегда. Хочу, чтобы у тебя внутри горел огонек, который помогает преодолевать преграды и подарит тебе новые силы. Пусть всегда будут рядом надежные люди и поддерживают тебя в сложные минуты жизни. Ну, а таких минут в твоей жизни я хочу, чтобы было поменьше. Ну, а дом всегда будет согрет уютом, теплом и любовью. С днем рождения, Танечка. Наталья Жлобина тоже несколько строк решила черкануть. Сегодня я от души поздравляю хорошую женщину. А зовут ее Раиса. Раиса Троянова. И она отмечает свой день рождения. Познакомились мы с ней, когда проходили лечение в Гомельской областной больнице. Все удачно, все хорошо, прекрасное у нас самочувствие. И вот казалось, что из одного города. Эта душевная, приветливая женщина даст нужный, полезный причем совет. Поддержит в нужную минуту. Раечка, дорогая моя, я поздравляю тебя. Крепкого здоровья тебе, дорогуша. Бодрости. Никогда не унывать желаю. Будь счастлива. Ну а мелкие неприятности, которые иногда, ну, случаются с нами, такова соляви, такова жизнь. Пусть не огорчают твое доброе сердечко. Будь молочулей. Все будет хорошо. У тебя и у твоих близких. Вот такую установку дает Наталья Жлобина. Ну и песня хорошая. Роман Богданов. Ярослав Сумишевский вместе объединились, чтобы вспомнить, прорисовать и спеть черты ее лица. Ну, попробуй спеть все это в этом музыкальном произведении для вас, очаровательной барышни. Хорошего настроения вам.

0: Реклама. Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
8: Радио «Рокс».

0: без песен мир тесен. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: 8-0-33-6-9-9-102-1. Есть чувство, ощущение такое, что надо напоминать периодически номер нашего Вайбера, хотя многие его прекрасно знают, помнят, но так помечьте. Себе продолжается программа «Был бы повод». Ваши приветы, поздравления, комплименты в адрес самых достойных людей. Вот пишет... Сейчас разберемся, кто. Хочу поздравить... На всю страну нашу дочь. Зовут Диана. Красиво. Диана Толошко. С последним звонком вчера случилось это событие. Все. Отдыхает теперь. Радуется жизни. Желаем ей, чтобы она поступила туда, куда собирается. Пока раскрывать эти все тайны не будем, чтобы все получилось. Терпения ей желаем. Ну и трудолюбие. Это мама, папа, брат Александр и Ника. Поздравляет вас, Диана, и вот такие напутствия. Ольга пишет. Хочу поздравить с успешной сдачей сессии Марию Волкову из Могилева. Все, раньше всех отстрелялась, теперь может отдыхать. Мария, поздравляем тебя. Желаем непременно отметить этот маленький праздник. Вот намекает так и впредь. Больше никогда не переживать. Не тревожиться, не волноваться по пустякам. Да все ты сдашь, все получится. Никуда зачет, экзамены не денутся. Все будет вот так легко, как орешки. Пусть любые предстоящие испытания будут отныне легкими. И не будет ни одного вопроса, на который ты не сможешь найти верный ответ. Вот так желает мамочка вам Ольга. Бабушка Галя помогает ей. Ну и тетя Марина тоже о вас хорошо думает. Но значит, все получится. Сергей пишет. Привет, Сергей. Сегодня в нашей семье праздник большой. Овациями встречаем это событие. У нас, знаете, трезвый водитель появился. Ха-ха, это прекрасно. Теперь куда хотим, туда едем. Что хотим там... Ну, в рамках закона, разумеется, воротим, отдыхаем, гуляем, потому что у нас есть Катенька теперь. Так и Катенька Якимчик уже получила права водительского удостоверения. На руках такое красивое, приятное, блестящее. Катенька, дорогая наша, желаем тебе зеленого света, ровных дорог и купить хорошую машину. Мама и папа пожелали. Ну, я думаю, что, Катя, все это обязательно произойдет. В самое ближайшее время права есть, первый шаг уже сделан. Дальше хорошая машина. Сами приобретете. Может быть, мама, папа. Добрые люди помогут. Ну, а впоследствии вот этих людей, которые радуются, что у них есть трезвый водитель, вы уж возите поаккуратней. Все-таки люди не дрова как-никак. Дорога любви вас ожидает. Катя Якимчик, это уже пожелание от Радио Рокс, от близких, от Жасмин певицы. И есть тоже такой певец оперный, молдавский, Методия Бужор. Интересно звучит, правда?

0: Крокс.
1: Ой, времени как мало, но еще передам несколько приветствий и поздравлений. Дмитрий Холод пишет, рядом с которым я уже точно знаю, потому что пишут многие люди, рядом с ним тепло. И вот Дмитрий Холод решил согреть этим приветствием огромным, причем всех слушателей Радио Рокс, ну и передать приветствие Светлане и Наталье Сорока. Вот, кстати, эти девушки мне докладывали, что никакой он не холодный. Хорошего настроения вам, пошутил ведущий, надо же. Андрей Сухаревский или Сухаревский пишет. Андрей, в общем, привет огромный. Есть повод. Хочу поздравить на всю страну, для кого-то любимую жену, красавица, мамочка заботливая, бабушка потрясающая. И все это в одном очаровательном лице Оксаны Евгеньевны Редько сочетается. И живет она, радуется в городе Дзержинске. Сегодня у нее день рождения. Поздравляем тебя, дорогая наша. Желаем крепкого здоровья, всегда хорошего настроения, счастья и любви. Это муж Андрей, дети, внуки вот так поздравили. А еще присоединяется Оксана Евгеньевна с приветствием, с поздравлением и подарком. Стас Михайлов. Да. Я буду очень, говорит.
2: Я буду

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Купальный сезон официально открыт. Несмотря на то, что вода пока бодрит, она около 14 градусов, желающие окунуться есть. Специалисты СВОДа ежедневно проводят мониторинг. За порядком следят не только с земли, но и с воздуха, благодаря беспилотникам. Параллельно идут рейды на воде. Спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей. В таких местах дно водоема обследовано и очищено, обозначены границы заплыва, есть кабинки для переодевания. Белорусско-татарской кухней планируют угощать в кафе, которое построят возле гигантской скульптуры зубра у трассы М1 на границе Брестской и Минской областей в рамках сотрудничества между Брестской областью и Татарстаном. Зубр популярен, возле него останавливаются фотографироваться, есть запросы, чтобы там было место попить кофе, перекусить. В кафе будет и белорусская кухня. Кстати, сам зубр тоже изменится и станет более эффектным. Специалисты колдуют над тем, чтобы из ноздрей он выпускал пар. Предполагается, что его волна будет 5,5 метров. Белорусские грации выступят на чемпионате Европы в Болгарии с национальной символикой. Исполнительный комитет Европейской федерации гимнастики снял все ограничения с белорусских и российских спортсменов, сообщает Белта. Решение вступает в силу сегодня. Ближайшим стартом, на котором наши грации выступят с национальной символикой, станет чемпионат Европы в Варне с 27 по 31 мая. В Минске стартовал летний музыкально-туристический сезон. Он продлится до середины сентября. Каждые выходные в верхний город и пешеходные улицы будут превращаться в творческую площадку. Минчан и гостей ждут джазовые вечера, театральные перформансы, исторические реконструкции и гастрономические фестивали.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Сегодня местами по стране ожидаются грозы и до 23-27 тепла. Завтра ночью «Белгидромет» обещает от плюс 8 до 13, днем от 20 до 25.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgdefizbobruysk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Сверим часы, имена, фамилии на часах 15.07. У микрофона Александр Барский. Да, это верно. Здравствуйте. Это Радио Рокс. И в нашем эфире продолжается воскресная, большая народно-поздравительная программа «Был бы повод». Здесь ваши душевные поздравления родным и близким, романтичные признания в любви, комплименты и горячие приветы друзьям, подругам, хорошим людям. Все это принимает активно наш вайбер Рокса 8033-699-1021. Действуйте без промедления, пишите аккуратно, с толком, с расстановкой, не скупитесь на добрые слова в пожеланиях, не забывайте про ударение в фамилиях, кого будем поздравлять на всю страну. Все будет хорошо, им будет приятно. Но у нас впереди сколько там? Давайте 50 минут пролетят незаметно, поэтому не теряйте времени. А вот пишет Татьяна, уже давно просится в эфир это поздравление. Все как-то откладывал, настраивался, Татьяна, поверьте мне. Вот сегодня на всю страну, я уже готов, настроился. Мы вместе с Татьяной, не только с Татьяной, будем поздравлять с днем рождения одного очень хорошего, доброго человека. А зовут этого доброго человека Евгений Анатольевич Соловьев. Женечка, вот так любя, называет его Татьяна. Женечка, дорогой, мы желаем тебе долгих-долгих счастливых лет жизни, неиссякаемой взаимной любви, хорошего достатка, важно, достойного благополучия, прекрасного самочувствия, оптимизма, заразительного для всех, успехов, удачи и много-много радостных, приятных событий в жизни. Пусть в вашей семье всегда царит дружеская атмосфера, взаимопонимание будет, гармония, уют, благополучие, в жизни побольше светлых дней и поводов для радости. Пусть ангел-хранитель неустанно оберегает тебя и отгоняет все невзгоды, беды, несчастья. Ну а ты наслаждайся, тоже не плашай, теплыми, приятными моментами, жаркими эмоциями близких людей. Живи полной жизнью. Вот поздравили так, Евгений Анатольевич, теща Ольга Васильевна Смольникова, в числе первых. Не отстает семья Солтан в составе Елены и Андрея, ну а также друзья Татьяна и Дмитрий Корзик. Но еще и Валерий Курас тоже не отстает. Тоже готов с вами вместе потанцевать. Евгений Анатольевич, выходите на круг, покажите, на что вы еще способны. Есть же у вас еще порох в пороховницах. Ну, правда же, а?
3: Шестой десяток подступил. Час утрезвления

0: Радио Рокс.
1: Я после таких песен долго становиться не могу, но еще как минимум до среды буду двигать телом. Василий пишет. Василий, здравствуйте. Просьба есть у нас. Да, пожалуйста, Василий, просите, что хотите. Я, конечно, не золотая рыбка, но вот песни есть, порадую. А вот сегодня хотим поздравить на всю страну с днем рождения нашу любимицу. Нашу очаровательную, блистательную Дину Анатольевну Пинчук. Потрясающий человек. Диночка, дорогая, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, огромного, вот такого необъятного, как вселенная. Успехов в работе, побольше семейных радостей.

0: помогает муж Алексей, племянники Татьяна, Алексей еще один и Михаил. Если два Алексея помогают, значит, тот прекрасно написали. Хотим поздравить замечательную сестренку Любовь Ивановну Старовойтову с прекрасной датой, с юбилеем. Любочка, синенькая юбочка, ленточка в косе. Любовь Ивановна, дорогая наша, мы поздравляем тебя.
1: Поздравляем!
0: 40 лет. Прекрасный возраст. Оставайся, дорогуша, такой же милой, очаровательной, желанной и красивой. Желаем просто простого такого, но качественного, женского счастья. Иногда ведь счастье не в количестве, а в качестве. Гармонии в семье, достатка, благополучия. Пусть все мечты осуществляются в самое ближайшее время. Ну и в жизни будут только светлые полосы отныне. Улыбайся как можно чаще. Вот тебе так идет улыбка. Ты просто красавица. И пусть глаза сверкают от счастья ярче солнца. Пусть родные люди будут всегда рядом с тобой. Вот чувствует мое сердце, это тост прекрасный. Поднимаю бокал. Какое счастье, Любовь Ивановна. Вот за вас.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Оксанка. Так подписано на Оксанка Ренчикова. Привет. Хочу поздравить на всю страну с днем рождения самого лучшего мужа, папу, сына, зятя. Ой, какой человек хороший. Дмитрий Ренчиков. Поздравляю.

0: Жена Оксана, дочка Юля, Даша, все родные, близкие желают вам, Дмитрий, всего хорошего. Многих жизненных удовольствий, перспектив головокружительных, ну и, конечно же, крепкого здоровья. Обязательно крепкого здоровья и сил на добрые дела. Семейного благополучия. И всех благ. Анастасия пишет. У нас сегодня отличный повод. Вот правда. Вот давайте порассуждаем. Хороший повод, чтобы поздравить нашего мужа, папу и дедушку Николая Николаевича Черного со значимым событием в жизни каждого человека. Заслужил человек. Наконец-таки. Будет отдыхать, жить свое удовольствие. Теперь время будет на него работать, поскольку он вышел на пенсию.
1: Поздравляем!
0: Вот какое... состояние сейчас у Николая Николаевича непривычное. Обычно вот в воскресенье, ближе к вечеру, начинаешь думать о работе, как так завтра. Так, будильник навел, значит, буду добираться. А сейчас понедельник? Какой понедельник? Ничего не знаем, ничего не слышали. Для всех это любящий муж, заботливый папа и просто обалденный. Вот такой дедушка. А еще у него золотые руки. И он найдет им применение, даже когда на пенсии будет. Такой человек не сидит без дела. Несмотря на то, что он уже пенсионер, он... Кстати, сказал, что будет продолжать работать сварщиком. Знаешь, вот Николай Николаевич погорячился, наверное, с понедельником, да? Ну, а в свободное время будет заниматься плетением из ротанга, макраме и рыбалкой. Так когда ж на пенсию, Николай Николаевич? Вот поздравляем с выходом на пенсию, а вы никуда уходить не собираетесь. Это как в фильме «Старики-разбойники». Но, тем не менее, давайте так. Николай Николаевич прошел этот период с достоинством. Ну и пусть новый этап жизни принесет тебе море счастья, любви, вдохновения. Пусть сбываются самые заветные мечты, а рядом всегда будут верные друзья, близкие люди. Желаем ярких впечатлений. Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии для новых свершений на пенсии. Пусть каждый день будет наполнен радостью, а улыбка не сходит с твоего лица. Пусть твоя жизнь, Коленька, будет такой же светлой, прекрасной, как ты сам и как твоя пенсия. Ну, о пенсии надо подумать все-таки, Николай Николаевич. Надо себя беречь. Хотя, вдруг вы такой человек с золотыми руками, незаменимый в ООО «Новополесский Агро». Как же этому предприятию повезло. Не боли душа.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: 8-0-33-6-9-9-102-1 – это номер нашего неустанного вайбера. Программа «Был бы повод» продолжается. Вот Надежда. Надежда еще, мне кажется, с пятницы. Вот как начала, не может успокоиться. Передает приветствие любимому племяннику. Зовут его Никита, фамилия Бибик. Хороший племянник. Он в апреле этого года пополнил ряды белорусской армии. Надежда, тетушка, скучает по вам, Никита. Но вот вчера была присяга. В Брестской крепости причем. О, красивое место. Все прошло на высшем уровне. Ребята молодцы. Я поздравляю и очень горжусь тобой, Никита. Ну и, конечно же, с нетерпением жду нашу встречу. Легкой службы тебе, родной и дорогой мой племянник. Сергей пишет. Сегодня праздник, отмечаем, да, как следует, как полагается, как люди. День рождения прекрасной девушки, которая живет в Логойске. Ей сегодня исполняется 16 лет. Зовут ее или его? Александра Игнашевич. Девушка или парень, могу понять. Александру Игнашевич 16 лет, значит парень. Ничего, парень, поздравляем.
3: С днем рождения!
2: А указано, что девушка. Александр, в современном мире надо, конечно, все-таки проверять это. Девушка, все, разобрались. Девушке Сашке крепкого здоровья желаем. Счастья, любви, хорошей учебы. Это Сергей Антонович из Логойска поздравил вас, девушка Саша. А я не признал. Знаете что? Богатой будете. Богатый муж будет хороший. Все желания исполнит. Вот. Сашка, лови свет. Жабинка на связь выходит. Это, полагаю, это угроза. Очень хотелось бы кому-то из Жабинки в программе «Был бы повод» поздравить нашу любимую внучку. Тут все понятно. Девушка. И опять Сашка. Александру Козик с 19-летием. Сашкин день сегодня. Ну, шурики такие, шурки, шустрые очень. Вы знаете, наша Сашка, студентка второго курса БГУИЯ. БГУИЯ. Достоинства такие, значит. Английский, французский знает. Немного по-японски, что так. Ну, японцы понимают, мы нет. Ну, она на повышенной стипендии за такие-то знания. Ну, а какие недостатки у нашей Сашки? Ну, есть. Это девичья неуверенность. И считает, что она вот не на все способна. Давайте ее попробуем убедить. Желаем общительности, Александра. Я такую установку вам даю. Мыслить позитивно, слушать только хороших людей, родителей, людей с богатым опытом, никаких там блогеров, которые сидят дома на кухне на фоне ковра, что-то там посоветуют вам, хотя жизни не видели. Ну и, конечно же, верить в любовь. Сашка, с днем рождения. Это дедушка Аркадий, бабушка Ольга. Вот их в первую очередь и надо слушать. Ну и дальше учить японский, какой там есть, китайский, хинди, суахили. Успехов вам, Сашка. А вот поздравления с Брестской области от тети Светы, дяди Коли, Людмилы, Даниила, Никиты, Татьяны и Юрия. Серьезная команда. Всем привет. Сегодня в Урицком, это Гомельская область, у очень очаровательной девушки Дарьи Сергеевны Поляковой день рождения. 15 лет исполнилось. Дорогуша, Дарья, поздравляем тебя. Пусть в твоей жизни будут только яркие эмоции, счастливые моменты и искренние чувства. Желаем тебе достигать всех поставленных целей, не теряя при этом своей нежности, очарования, красоты. Будь всегда окружена любовью, теплом и заботой близких к тебе людей. И просто будь самой счастливой девушкой. Успехов тебе во всем. Пусть экзамены сдаются сами собой. Вот такое пожелание. Ну, как и сказки, но тем не менее. И в жизни есть место сказки. И в сказке место жизни. Вован, есть такой исполнитель. Я думаю, молодежи понравится. Считай, что любовь рождает чудеса. Вот в это и надо верить.
4: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: хорошо там, где мы Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Юлия Василькова пишет, какая красивая цветочная фамилия. И сама, наверное, как цветок. Поздравляем Елену Павловну Кузько с днем рождения. Дорогая, любимая наша жена, мама, бабушка для кого-то, обожаемая, мы желаем тебе долгих лет жизни, крепчайшего здоровья, уюта, тепла в доме, ярких жизненных моментов, очень интересных, приятных, ну и ни одной горькой слезинки на твоих глазах. Это муж, дети, внуки пожелали. Надо быть послушной, Елена Павловна Кузько. Пусть это все будет в вашей жизни, что нажелали. Закрепим это все овациями. Ольга пишет. Родители Мария Иосифовна и Сергей Васильевич, но также семья сестры Ольги Кухто решили поздравить Людмилу Засимович с днем рождения. Людочка, желаем тебе крепкого здоровья, счастья, удачи, всех благ. Желаем всегда быть в гармонии с собой, чувствовать и слышать свои желания, ну и просто наслаждаться этой чудесной жизнью. Мы тебя любим. Все тебя любят. И ты нас люби. И жизнь тоже пусть любит тебя. Всего самого-самого наилучшего.
2: С днем рождения!
1: А Светлана Макаревич пишет, программу «Был бы повод». Дело в том, что сегодня у прекрасной женщины Татьяны Руденко замечательный день. Юбилей отмечает. День рождения. Проживает Татьяна в Могилеве. Ну, точнее, недалеко от Могилева. Тут указано населенный пункт Буйничи. Наша Танюша работает в поликлинике номер 11. Она медработник. От всей души нашу Танечку, медработника, поздравляем с днем рождения. С юбилеем.
2: Поздравляем!
1: Любит Светлана Макаревич доказывать, что она человек хороший, счастливый, улыбчивый, поэтому всегда прикрепляет свои поздравления фото. Верю, очень хорошие люди улыбаются. Она прекрасная, лучшая подруга. Поет, танцует. В общем, цены нет таким. Золотой человек, наша Танечка. Желаю ей побольше солнца, побольше счастья, побольше любви, здоровья тоже побольше, побольше. В общем, прекрасной женщине, прекрасной маме и жене радости, любви, всего самого хорошего. Ну и песня для улыбчивых дам, ну и в данном случае для Татьяны, которая отмечает сегодня юбилейный день рождения. Это для вас.

0: Реклама.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: Наши песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Павел пишет, есть повод. Сегодня дело в том, что празднует свой очередной день рождения наш любимый племянник. Сергей Владимирович Ромащенко, который живет, работает, радуется жизни в городе Солигорске. Сергей Владимирович, дорогой наш, поздравляем с этим прекрасным поводом, праздником, возрастом. Желаем здоровья крепкого, исполнения всех желаний, успехов во всех делах, благополучия в семье. Любим, уважаем, ценим, даже в этом никогда не сомневайся. И всегда ждем тебя в гости. С тобой приятно общаться. С уважением, дядя Паша, тетя Валя из города Слуцка. Всем прекрасного настроения желают. Какие хорошие люди. Анна решила поздравить Николая Васильевича Фролова с днем рождения. С юбилеем. Николай Васильевич, желаю оставаться веселым, бодрым, энергичным, мудрым и при этом отважным человеком. Отвага тоже пригодится в решении каких-то важных жизненных вопросов. Желаем, чтобы усталость и грусть обходили тебя стороной. Желаем, чтобы здоровье, удача никогда тебя не подводили. А кто поздравляет, Николай Васильевич? Ну, посмотрите по сторонам. Хоть и стол-то большой, можно сказать, бескрайний. Вот все вместились, наверное. А это те, кто там находится. Вот сидят за столом, кушают, поднимают бокал и всего добра вам желают. Николай Васильевич, эти аплодисменты для вас. Да, вот сидящие за столом аплодируют. Инна пишет, знаете, у меня есть муж. Зовут его Саша. Александр Викторович Филиппов. Вот в данный момент он не сидит без дела. Какой молодец, как повезло с мужем. Строит лестницу на второй этаж нашего дома, дачного. Когда закончит строить лестницу на второй этаж, начнет строить на третий. Потом на четвертый, на пятый, так глядишь дальше. Хочу подбодрить его, передать музыкальное приветствие. Вот у меня все-таки муженек хороший. Вот всем бы такого. Но никому не отдам, у него золотые руки. Александр Викторович, успешной работы, привет вам огромный. Так, ну вот еще Милана пишет. Сегодня у нас есть именинник. Андрей Васильевич Медведский. Поздравляю твою любящую жена Милана, сын Михаил, дочь Кира, а также любимая теща Татьяна с супругом Сергеем. Пожелания на ваше усмотрение. Какая честь доверили мне. Даже не знаю, как справиться. Дорогой Андрей Васильевич, правом данным мне микрофоном и коньяком я поздравляю вас с этим ярким, интересным событием в жизни, с днем рождения. И серьезно, Андрей Васильевич, пусть вас сопровождает удача, не покидает здоровье, греет любовь, вдохновляет родные и близкие. Будь счастлив, активен, позитивен, востребован. Правильно говорю? Сын Михаил, дочь Кира, любимая теща Татьяна с супругом Сергеем. Можно было несколько строк хороших черкануть. Но не беда. Выкрутились, поздравили. Григорий Лепс сейчас все это шлифанет своей песней. И Андрей Васильевич будет самым счастливым человеком.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Любители легкого жанра, спешите! Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск». Начало в 19.00. 16+. Организатор – Государственное учреждение «Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь». Минск. Октябрьская, 5.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
4: Был бы повод.
0: Александр Барский.
5: Есть еще время. Юля пишет, нашла возможность. Юля из города Круглое. Активный очень город, слушает там Радио Рокс практически повсеместно. На площадях, на улицах, на переулках. В каждом доме. Это хорошо. Круглое, привет вам. Круглый привет передаю. Хочу поздравить, пишет Юлия, Екатерину Александровну Петрусь из города Глузка с днем рождения. Вот и в Глузке слушают Радио Рокс. От всей души, дорогая Катенька, желаю тебе, чтобы ты всегда оставалась такой же энергичной, жизнерадостной, позитивной, уверенной в себе. Пусть все поставленные тобой цели методично, уверены, будут достигнуты, а силы упорства хватит на покорение любых жизненных вершин. Я желаю тебе женского счастья, качественного, любви взаимной, уюта в доме, верных друзей и исполнения всех самых заветных желаний. Катюша, с днем рождения, дорогая. Леночка пишет, и коллектив «Гродно жилстрой». От всей души хотим поздравить с днем кадрового работника. Отдел кадров «Гродно жилстрой» во главе с Натальей Григорьевной Путовой. В своей работе, Наталья Григорьевна, вы сталкиваетесь с людьми различных характеров и настроений. Ну, вам напоминает Наталья Григорьевна, что это так, вдруг вы подзабыли. И вот это требует от вас ежедневной чуткости и тактичности. Ну, всякие ж попадаются там кадры, правда? Иногда скажут, вот хороший человек, и другой, вот фрукты, а? О, кадр попался. В общем, дорогая наша Наталья Григорьевна, желаем вам рядом надежных коллег, которые будут помогать вам разбираться, кто хороший, а кому еще нужно так шлифануться на точильном камушке. Новых успешных наймов, порядка в документах и легкого разрешения, казалось бы, самых запутанных ситуаций. Ну и так Леночка решила подбодрить. Девочки, вы лучшие. Каждой девочке по хорошему кадру. Алина пишет. Поздравляю самую солнечную Ирину Якубовскую с днем рождения. Ирочка, сияй. Мечтай, радуйся жизни. Мы тебя очень любим. Все-все-все, без исключения твои якубовские, обнимают и крепко целуют.
6: С днем рождения!
5: Ой, какой повод хороший у Ольги. Ольга чуть не пропустил. Все, реабилитируюсь. Сегодня у наших замечательных, любимых родителей Ирины Николаевны и Леонида Эдуардовича Змачинских годовщина совместной жизни. 40 лет вместе, плечом к плечу, рука к руке, сердцем к сердцу, любят друг друга.
6: Горько! Горько!
7: Совет да любовь.
5: Дорогие, любимые, мамочка, папочка, 40 лет назад, ну так случилось. И слава Богу, вы соединили свои судьбы, и с тех пор ваш союз горит ярким, благородным блеском рубина. Это рубиновая свадьба, намекают мне. Спасибо вам, дорогие, за ваш и за наш уют. За ваше бесконечное терпение, за поддержку, за то, что научили нас любить, разбираться в людях, правильно жить. Глядя на вас, мы верим, что настоящая любовь существует и преодолевает все преграды. Мы желаем вам крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни, еще 40 по 40, пусть так и будет, душевного спокойствия, и пусть в ваших глазах всегда горит тот самый огонек, что и 40 лет назад, момент встречи, в тот момент, когда вы друг другу сказали «да» и в радости, и в горести согласны на веки вечные. Мы вас очень любим. С любовью, ваши дети Ольга, Юрий, хорошие люди, их дружные семьи. Ирина Николаевна, Леонид Эдуардович, мы также вместе с Анастасией Спиридоновой присоединяемся. Хороший повод, чтобы поднять бокал за любовь.

0: Максимум Рокс.
1: Да, кстати, чуть не забыл. Анжела просила передать пламенный привет Рокс семье. Желаю быть крепкой, дружной, жить в счастье, в гармонии и в согласии. Анжел, привет и вам. Не падайте духом, Анжела. Найдите ордена. Песня такая есть, была и будет. Елена пишет. Есть повод у моего мужа Александра Николаевича. Точно сегодня Сашкин день? Александра Николаевича Фисенко день рождения. Не будем раскрывать возраст Александра Николаевича. Сам обрасти эти силы. Но еще много предстоит, Сашка, тебе пройти. Да-да-да. Лучше только впереди. Пусть ангел бережет тебя и семью. Рядом пусть будут близкие, приятные люди, верные друзья. Боженька пусть тебе во всем помогает. Пусть будет дружной, слаженной твоя семья. В доме всегда будет достаток. Пусть ни в чем никто не знает нужды. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, исполнения всех самых заветных желаний, и пусть успехи будут выше твоих ожиданий. Знай, что ты самый лучший муж, самый замечательный отец и самый вот, прекрасный, душевный, мудрый дедушка. Живи еще много-много лет. Уже пенсия пришла, так что начинается новая жизнь. Будешь получать стипендию заслуженного работника и гражданина. Любим тебя. Спасибо тебе, что ты у нас есть такой замечательный. Любящая жена Елена, дети, внуки, друзья. Вот сейчас отмечаем его абсолютнейшее совершеннолетие. Песня хорошая? Наверное, хорошая будет. Пока еще не знаю, не смотрел. Вот давайте от Татьяны приветствие семье Козловых, Александру и Томочке, которые вот сейчас вот готовят праздник, званый ужин в банкетном зале. Там будет вкуснейший... Слушайте, я ж не обедал, ну что ж вы делаете такое? Ну, в общем, вкусно будет. У наших дорогих, любимых друзей 40 лет еще совместной жизни. В общем, сегодня объединимся, отметим все это семьи Макаренко и САС самыми наилучшими пожеланиями. А что он за песня? «Два берега», Константин Костомаров. О, Татьяна Буланова. Здравствуйте. Ну, а я говорю вам спасибо за внимание и прощаюсь. На сегодня все. Сколько успел, сделал. До встречи в эфире. Пока.
2: С тобой.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 4 часа дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся сегодня по инициативе французской стороны. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией. Накануне по всей Беларуси прозвенел последний звонок. В Минск-арене прошел масштабный праздник. В нем приняли участие более 13 тысяч выпускников. Впереди у них ответственный период. Уже послезавтра начинаются централизованные экзамены. Вузы в этом году ждут более 49 тысяч первокурсников. Колледжи — почти 70 тысяч. Сегодня в Беларуси День славянской письменности и культуры. Дата выбрана не случайно. В этот день православная церковь чтит память Мефодия и Кирилла. Они составили славянскую азбуку. В Минске прошел крестный ход, посвященный памяти святых. Шествие началось от Свято-Духова кафедрального собора и проследовало к Минскому замчищу. В Беларуси завершилась весенняя кампания по восстановлению леса. Деревья высадили на площади более 18 тысяч гектаров. Основной объем пришелся на Гомельскую и Могилевскую области. При выборе пород специалисты отдавали предпочтение хвойным культурам. Лесники регулярно проверяют молодые посадки. Водители с понедельника должны ездить днем с включенным ближним светом фар либо дневными ходовыми огнями. У школьников начинаются летние каникулы, дети больше времени будут проводить на улице, кататься на велосипедах, на средствах персональной мобильности. Повышается риск ДТП. Свет фар должен сделать машину заметнее. В Минске заработали новые светофоры с текстом. ГАИ организовала пилотную зону на улице Туровского вблизи Первого национального торгового дома. Пешеходные светофоры на этом участке квадратные с анимированным изображением пешехода. На них есть текст. В этом же месте будут тестировать кнопки табло вызова разрешающего сигнала для пешеходов, светильники для подсветки переходов.
1: Погода.
0: Сегодня местами по стране ожидаются грозы и до 23-27 тепла. Завтра ночью Белгидромет обещает от плюс 8 до 13, днем от 20 до 25.
1: Добрый день. Радио

0: интерес.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 5 вечера.

0: Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Вам подарок. Только по 24 мая в «Диаманте» браслет с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей. Роскошные скидки до 75% на украшения из серебра и до 55% на золото. Сияйте вместе с «Диаманте». Подробности по телефону плюс 375 29 689 77 78 или на сайте diamante.by.

Белгидромет обещает ночью по республике от 8 до 14 тепла. Днем в Минске, Витебске и Могилеве будет до 22, в Бресте до 25, в Гомеле и Гродно до 23. Кратковременные дожди в Гомеле и Могилеве, днем в Витебске.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 6 вечера.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Радио «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Старой пленкой любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Белгидромет обещает ночью по республике от 8 до 14 тепла. Днем в Минске, Витебске и Могилеве будет до 22, в Бресте до 25, в Гомеле и Гродно до 23. Кратковременные дожди в Гомеле и Могилеве, днем в Витебске.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Часики, стрелочки, мальчики, девочки, катится солнышко с восхода на закат. Светлые, чистые, с добрыми

0: люблю, вернуться бы опять, как в детстве у костра, и обогреть замерзшие сердца. Девочки, мальчики, ленточки, мячики, детство с любовью, цветные шары, сказки, добрые взгляды, скромные, так почему же?
1: В Беларуси 8 вечера.

Белгидромет обещает ночью по республике от 8 до 14 тепла. Днем в Минске, Витебске и Могилеве будет до 22, в Бресте до 25, в Гомеле и Гродно до 23. Кратковременные дожди в Гомеле и Могилеве, днем в Витебске.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

что идет от сердца, до сердца и доходит.

повсюду годы долгие. Сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: В Беларуси 9 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания «Макс».

0: Наши песни о главном. Радио Рокс.
1: Год прошел, как целых 20 лет. Хоть на счастье пролетел, конечно. Было много очень разных

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

Белгидромет обещает ночью по республике от 8 до 14 тепла. Днем в Минске, Витебске и Могилеве будет до 22, в Бресте до 25, в Гомеле и Гродно до 23. Кратковременные дожди в Гомеле и Могилеве, днем в Витебске.

Неспокойно на душе, и память оживи, что так давно прошло уже, но сердце не остыло. И хочется поверить вновь, что ты слезу уронишь, и нашу первую любовь однажды тоже вспомнишь.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном. На край.

0: В Беларуси 10 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

Белгидромет обещает ночью по республике от 8 до 14 тепла. Днем в Минске, Витебске и Могилеве будет до 22, в Бресте до 25, в Гомеле и Гродно до 23. Кратковременные дожди в Гомеле и Могилеве, днем в Витебске.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: В Беларуси 11 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Добрый вечер,

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

Белгидромет обещает ночью по республике от 8 до 14 тепла. Днем в Минске, Витебске и Могилеве будет до 22, в Бресте до 25, в Гомеле и Гродно до 23. Кратковременные дожди в Гомеле и Могилеве, днем в Витебске.

0: В Беларуси полночь.
1: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
2: Ты крути-крути гуся, с «Макслайном» ты крути-крути гуся. Реально.
3: Подробности на «Макслайн.бай» и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С «Макслайном».
0: Доброй ночи. Радио «Рокс».

ночь зажжет сигарету, черный кофе нон-стопом, а в окно теплый ветер дует потоком. Мысли ходят по кругу, мне бы в угол загнать их, но бессонница снова входит не кстати. Тишина слишком громко, по вискам не стучала, и вибрации тока тянут к началу.

0: Радио Рокс.
1: Твои глаза, твоя душа, бровей твоих

0: Год за годом, час за часом. Будем вместе. Рокс.
1: Да, летят года, лихие кони. И веселья нет от скачки той. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. Домой, где под седыми облаками, среди лесов, усыпанных шарками,

нашей жизни я уехал. Отчего и сам забыл давно. Я просто ехал и смотрел.

вагоне поезда, что вез меня домой. А за окном мелькали сосны, ели и огоньки затерянных селений. Я, небось, заблудился.

что ж, сынок, прощай, счастливый путь. А я уж как-нибудь, уж как-нибудь. Да, летят года, лихие кони, и веселья нет от скачки то. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня

слышали гитарный перезвон. Сыра земля, да одинокий клён. И слушали гитарный перезвон. Сыра земля,

сон, а жизнь наяву другая. И слезы порой я сам от себя скрываю. И ты не со мной, и странная боль немая. Ты стала другой, ты стала чужой, я знаю. Ты здесь, а мне не верится, что облака развеются и все ветра рассеются тогда.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

счастью, результат ничтожен. Не смог я тайны разгадать. И доктор Чехов

0: без песен, мир тесен. Рокс.
1: Дорожку к дому твоему усыпал снег.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

Радио Рокс. Лучшие песни о главном. –

0: Радио Рокс.
1: Старая комната, старые двери. Болен я прошлым, не все им болели. В комнате музыка льется простая.

Там за окном все по-другому, там не я. Есть у нее уже давно своя семья.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

на ноге. Хоть идут ножи и вилки, на войне, как на войне. Треугольник, треугольник, треугольные дела. Бесконечные разборки, где ты был, где ты была.

0: семь нот, а эффект рокс.
1: Не чувствуя боли, сжимая ладонь в кровавый кулак, под самоконтролем неси свой огонь сквозь сено и мрак. Пусть в кошельке твоем ни гроша, и развели тебя как мосты, но если светла твоя душа, то значит в плюсе ты.